течешь по моим... В этом одиноком танце ты течешь по моим венам. Это моя Мишель, это Баста. Если я буду танцевать на радио номер один в России. Слово «если» у нас сразу отменяется. Особенно в пятницу, 25 сентября. Там нужно будет так говорить. Я буду танцевать на живом завтраке вместе со слушателями Европа Плюс. Вместе со мной. Да, меня зовут Миш Зайцев. Я тут обещаю тебе самую классную музыку в самое ближайшее время и самую классную утреннюю тусовку в самую ближайшую пятницу. Обязательно приходи. Тим Белорусских, Айова, Богдан Медведи, Звонки и многие другие таланты ты увидишь на сцене, послушаешь ребят живьем. Кстати говоря, про Тим Белорусских, он совсем скоро у нас прозвучит. Песню «Мысли» послушаем сразу после Supernova Love от Айв и Дэвид Гетта. Никуда не уходя.

Богдан Медведи, Count on Me на радио номер один в России. Мы плавно двигаемся вперед. Кто нас ожидает? Только что был гость живого завтрака, которого мы встретим в пятницу. Богдан Медведи, 25 сентября. Дальше тоже будет гость живого завтрака, Лирик, которого мы тоже встретим 25 сентября в ЭКО-стадиуме в Москве. Обязательно, кстати, присоединяйся. С 7 до 10 будет жарко. Oh My Love от Лирика прозвучит сразу после Talk to You, Anator и 54 Ultra впереди.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Полчаса хитов впереди. Рассказываю, что будем слушать. Animal Cat's Eye появится совсем скоро. Чуть ранее Гамиль Сари и трек «Ос». Также Шакира и Burna Boy и «Дай, дай» впереди. Не пропускай, все это уже в следующем часе на Европе+. Плюс.
2: Антон Камолов, Артур и Саша.
3: В каждом есть раш.
4: Включи свой.
5: Был спиннинг, а недавно принесла крысенка махонького. Для меня самое главное, что не курит и не употребляет алкоголь. Это самое главное.
1: По крайней мере, дома.
5: Да.
6: А на рыбалке? Может быть.
5: Очень необычно для девушек.
2: По будням с 7 до 9 вечера.
0: На Европе+.

0: Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Четыре утра в столице.

Tell me forget you, what an air. Здесь на радио номер один в России. 4:20 уже в столице. Миша Зайцев меня зовут. Плавно двигаемся в это прекрасное утро. Вместе с Pink продолжим You плюс Your Hand и также Fever Dream. Алекс Уоррен впереди. Делай громче, просыпаемся.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Girls, Биби Рекса, Дэвид Гетта на Европе Плюс, 4.35, столица. Впереди Медуза, Бекки Хилл и Go Boys, Lose Control, также Клонка Рассел, Райт, успеем послушать. Просыпаемся вместе, открываем это утро на Европе Плюс.

0: Tonight. Это Marshmallow, это Portugal the Man, это Феникс, это Европа Плюс, это я, Миш Зайцев. Приветствую тебя этим прекрасным утром. Что у нас грядет в финале этого часа? Сейчас расскажу. Маранди Энджелс появится сразу после шоу C-Cube Sport. Only You. Делай громче, просыпаемся, завариваем кофеек и летим в этот прекрасный день.
1: Баиндия, звонки, Богдан, медведи.
2: Баиндия, звонки, Тима Белорусских.
1: Тима, Богдан, Баиндия, звонки.
2: Хват свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.
4: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
5: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европы Плюс.
4: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
3: Вход.
2: Можно я скажу?
3: Не-а.
2: Вход свободный.
4: Подробности на europaplus.ru.

0: Хіт.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Пять утра в столице.
3: Европа, Европа Плюс.
1: Крутой подъем.
3: Европа Плюс.
2: А вот и доброе утро! Всем, всем, всем, кто уже проснулся, заварил кофеек и готов покорять этот замечательный, эту замечательную среду, да, 23 сентября на календаре, это крутой подъем на Европе Плюс. Миша Зайцев меня зовут. Сегодня отмечается день рождения жевательной резинки, 178 лет этому потрясающему, я не знаю, изобретению, можно так сказать. Я, как только увидел эту новость, сразу вспомнил, как однажды сел в такси к водителю. Мне тогда было всего-то, я не знаю, лет 19. Я тогда сидел в такси и куда-то ехал. Видимо, я так громко жевал жвачку, что водитель в какой-то момент повернулся и сказал: «Молодой человек, вы не могли бы, ну, не чавкать, пожалуйста?» И повернулся, едет дальше. И я тогда был просто ошарашен, честно говоря. Вышел, поставил ему 5 звезд. И ушел к себе по своим делам. Но я не знаю даже почему, но эта история осталась в моей памяти. Я даже не знаю, как к этому относиться. Хорошо или странно. Но вот, это единственная история, связанная с жвачкой у меня. Может быть, вы поделитесь чем-то более ярким, красочным в нашем телеграм-канале. Я всех приглашаю. Ну а пока вы переходите, подписывайтесь, кстати говоря. Я рекомендую, там много интересного. Мы там общаемся с нашими слушателями, кружочки записываем. Пока расскажу, что будем делать этим утром вместе в крутом подъеме. У нас удачный созвон в этом часе случится обязательно. Будем сравнивать последние 3 цифры ваших номеров телефонов. Если совпадет хотя бы одна у двоих дозвонившихся, то все, каждый подарок получает. Гороскоп на горизонте. Хиты уже сейчас. Доминик Файк, Baby Doll. Также Гарри Стайлс поет Adore You сразу после Дракулы. Тейм Импала и Джани прямо сейчас.
0: Крутой подъем.

0: Второй подъем.
1: В России создали машину для написания конспектов. Она полностью повторяет почерк человека. Достаточно закрепить на специальной подложке лист формата А4 или А5, вставить свою ручку, указать нужный текст и запустить процесс. Нужно всего лишь установить приложение на смартфон. Алгоритму можно скормить несколько фотографий своего почерка, чтобы машина полностью повторила его. За решение головной боли всех студентов просят 20 тысяч рублей. Вот! Пожалуйста, уже и конспекты можно в точности, машина за вас может написать. Я помню, раньше некоторые, особенно прозорливые студенты, пытались как-то распечатать, да, конспекты, пытаясь подделать их под курсив, но из этого мало что выходило, честно говоря, а вот уже и машину специальную сделали. Хотя на сегодняшний день, мне кажется, преподаватели уже в редких случаях требуют прям полные конспекты, да? Или я ошибаюсь? До сих пор просят тонны тетрадей с рукописными, я не знаю, страницами, с пар, с лекций, с уроков. Ой, надеюсь, что... Я иногда вот задумываюсь о том, что как хорошо, что я закончил школу уже давно, университет, и мне не нужно ничего много писать, потому что, ну, рука бы отвалилась в какой-то момент. Так что вот, если вам нужно, пожалуйста, 20 тысяч рублей, все проблемы будут решены. Beyonce и Jay-Z впереди, Crazy in Love, сразу после Ride Slow, Kimo Sounds, в твоих динамиках, делай громче, летим вперед.
0: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

Всем привет, это Боиндия. Хотел бы пригласить вас на завтрак бригады У от Европы Плюс, который состоится в ВК-стадиуме 25 сентября в 7 утра. Вход будет свободный, обязательно приходите, будет много классной музыки, необычная атмосфера. В общем, увидимся.

Послушаем советы вселенной на эту среду. Гороскоп в крутом подъеме на Европе+. Овны, день предложит вам поменять планы. Не раздумывайте ни секунды. А тельцы, если кажется, что ваш поезд ушел, то вспомните и про другие средства передвижения. Близнецы, пора попытать удачу в любви, если ее у вас еще нет. Раки, не пожалейте сегодня комплиментов в свой же адрес. Львы, самой большой проблемой за день окажется ваша лень. Девы, удача сегодня не отойдет от вас ни на шаг. Весы, разговорами вы добьетесь гораздо большего, чем действиями. Скорпионы, ну просто не день, а песня какая-то. Стрельцы, вы окажетесь в центре всех важных событий, и никто не упустит вас из виду, и выгоду вы тоже не упустите. Козероги, ваша задача просто проигнорировать сегодня любой негатив в вашу сторону. Водолеи, этот день слишком перспективен, чтобы провести его дома. Рыбы, велик шанс появления неожиданных денег на вашем счету. Вот что говорит вселенная. Удачный созвон впереди. До этого Сидерленд, Ту-ту-туру и Radioactive. Успеем послушать Imagine Dragons прямо сейчас.

дарить подарки. Играем в удачный созвон 745-6565, код Москвы 495. Набирай номер, дозванивайся, поболтаем, обсудим какие-нибудь насущные проблемы, может быть, дела. Расскажешь, как ты поживаешь в целом. 745-6565, код Москвы 495. Еще и сыграем, может быть, подарочек унесешь. Жду тебя здесь.

0: та самая игра, в которой мы проверяем наших слушателей на удачу. С нами на связи прямо сейчас Мадина. Мадин, привет тебе.
1: Привет.
0: Ну, рассказывай, как поживаешь, как дела, как настроение?
1: Все супер.
0: Угу, супер. Слушай, я вот узнал в интернете, да, как всегда, это интернет — это в последнее время единственная вещь, откуда я узнаю что-то новое, потому что до книг руки не доходят. Сегодня у нас день жевательной резинки, день рождения. 178 лет уже этому потрясающему изобретению. И у меня вот такой креативный вопрос. Если твою жизнь можно описать вкусом жевательной резинки, это вот какой вкус жевательной резинки?
1: Ну, наверное, мятный.
0: Мятный. Угу. То есть такой свежий, такой яркий, будоражащий, правильно?
1: Да-да-да.
0: Угу. Хорошо. А ты любишь экстрим? Знаешь, там что-нибудь такое вот неожиданное? Ты спонтанный человек?
1: Ну, наверное, больше да, чем
0: больше
1: нет.
0: Да. Ну, хорошо. Тогда на мятный похоже. Тогда похоже. Ну, ладно, Мадин, ты у нас не одна. С нами еще Виктор на связи. Витя, тебе тоже привет.
2: Доброе утро.
0: Доброе.
2: Привет.
0: Вить, ну, про тебя что тогда? Жвачка с каким вкусом — это твоя жизнь?
2: Свежий.
0: Свежий. Тоже мятный получается?
2: Ну, да.
0: Хорошо. Ну, мятный — это вообще самый популярный. А как же что-нибудь вот клубничное, что-нибудь? Кока-кола какая-нибудь, я не знаю. Что, какие вообще... Может быть, а если бы вот у нас была сейчас с вами коллективная возможность изобрести какой-нибудь интересный вкус, это какой бы был? Мадин, вот тебе, например, какого вкуса бы хотелось бы попробовать жвачку? Представьте, со вкусом котлет, я не знаю, что...
1: Со вкусом счастья какого-нибудь.
0: Со вкусом счастья? Интересно, интересно. Так, Вить, что насчет тебя? Может быть, как какой-то персональный, специальный вкус ты бы хотел придумать?
2: Ну, даже так спонтанно не могу.
0: Ну, хорошо, вот давай так. Любимое блюдо у тебя есть?
2: Есть.
0: Это какое?
2: Цезарь.
0: Что ты говоришь?
2: Салат Цезарь.
0: Салат Цезарь. Ага, интересно. Да. И вот представь, ну, да. Поесть не успел, а вот жвачку, хоп, и немножечко как будто Цезарь оказался на языке слегка. Ну ладно, хорошо, ребят. Значит, будем сейчас играть в удачный созвон, сравнивать последние три цифры ваших номеров телефонов. Что-то совпадает, каждый подарок получает. Вы готовы?
2: Угу. Готов.
1: Да.
0: Ну хорошо, тогда

0: летим вперед. Мадин, мы с тебя начнем. Давай последнюю цифру своего номера телефона. Что там?
1: 1.
0: 1. Вить, у тебя?
2: 7.
0: Несовпадение. Идем дальше. Мадин, давай предпоследнюю.
1: 2.
0: 2. Так, Вить, у тебя?
2: 1.
0: 1. Ребят, ну вы чего это цифрами-то? Не вовремя вы обмениваетесь. Мадин, давай третью с конца. Что там?
1: 9.
0: 9. Так, Вить, у тебя?
2: 9.
0: Тоже 9. Вот! Вот оно! Вот оно совпадение, ребят! Ну, это победа! Я вас поздравляю! Шопер от Европы Плюс! Каждому из вас отправляется и эти аплодисменты тоже для вас.
2: Спасибо!
1: Спасибо!
0: Спасибо вам! Желаю классного настроения, чудесного утра! Еще услышимся на Европе Плюс! Пока-пока!
2: Пока-пока!
1: Пока-пока!
0: Больше хитов впереди. Минелли и Рихаб появится прямо сейчас. DFC послушаем. Делай громче. Летим вперед.
3: Крутой под

Отминали рехаб с песней «Глубокое море», «Deep Sea». Да, ну, плаваем по хитам на Европе+. Плюс. И плывем дальше, не останавливаемся. В финале этого часа будет скит с Давуда. Диги-диги, сразу после Мари Краймбрери. Все прошло, никуда не уходи, делай громче. Просыпаемся вместе.

0: Это Wizkid, Тюнус Давуда, Диги Диги на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки, больше подарков и новостей. Летим в следующий час на Европе Плюс.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: Москве 6 часов утра. А вот и Павел Беседин с новостями пожаловал. Паш, доброе утро.
1: Привет, Миша, доброе утро всем. Российские телебашни станут тигринами с 23 по 30 сентября, то есть уже с сегодняшнего дня.
0: Так.
1: Все башни российской телевизионной радиовещательной сети включат подсветку в поддержку акции, которая приурочена к Дню Тигра во Владивостоке. Останкинская телебашня на медиафасаде будет транслировать видеоролик с тигрицей Кии и тигрятами, снятый фотоловушкой в Хабаровском крае. В других городах телебашни окрасятся в цвета тигра. День Тигра, кстати, отмечается во Владивостоке ежегодно с 2000 года. Как раз в последнее воскресенье сентября. Экологический праздник призван привлечь внимание к проблеме сохранения дикой природы, в том числе амурского тигра.
0: Паш, угадай, кто родился в год тигра?
1: Дай подумать. Алекс Мануйлов?
0: Возможно, возможно он, но и я тоже скромненько так, знаешь, увязался. В год тигра был рожден.
1: Миша Зайцев родился в год тигра.
0: У меня даже татуировка есть такая, с тигренком.
1: Не надо этим хвастаться.
0: Хорошо.
1: Расскажу тебе лучше про новый рыболовный рекорд.
0: О, давай.
1: Да, он был установлен в США. Там местный житель поймал гигантского сома. Его вес 33 килограмма 800 граммов. Трофей удалось выловить в реке Огайо. При этом рекорд длины так и не был побит. В прошлом году удалось поймать сома длиной в 130 сантиметров, тогда как нынешний рекордный сом оказался на 8 сантиметров короче. В департаменте природных ресурсов Западной Виргинии сказали, что организация начала восстанавливать популяцию голубых сомов в реках в 2000 году и добилась успехов, так как рыбаки почти каждый год вылавливают все более крупные экземпляры.
0: С ума сойти, 122 сантиметра такая вот плавает. Красота, ты представляешь? Да. Вот если такую в реке встретить, ну я уж не знаю, честно говоря. Я бы потом не купался бы пару лет после этого.
1: Но это все ладно, Миша. Поговорим о главном.
0: О чем же?
1: Два дня остается до главного события этой осени.
0: Да.
1: Уже в эту пятницу бригада У ждет всех на живом завтраке. Вэл и Вики будут угощать ароматным кофе, вкусными круассанами. Нас ждут сумасшедшие призы, взлом сейфа бригады У с рекордной суммой внутри, а еще выступление топовых артистов. Встречать это утро вместе с нами будут Айова, Лирик, Тима Белорусских, Звонки, Баинди и Богдан Медведи. На всякий случай напоминаю, стартуем в эту пятницу в 7 утра в клубе ВК «Стадиум». Вход, что немаловажно, свободный.
0: Я, кстати, клянусь тебе, недавно какую-то статью прочитал про то, что нужно тусоваться по утрам. Утренние вечеринки, есть даже тренд такой, он набирает обороты в последнее время. Утренние вечеринки, это хорошо. И у нас самое масштабное.
1: Считай. Я бы не назвал это вечеринкой.
0: Это как ты это назвал, Паша?
1: Самое невероятное шоу в мире.
0: Грандиозное вот событие.
1: Вот. Да, и бесплатно.
0: Мы трендсеттеры, получается.
1: Да мы лучшие просто.
0: Мы лучшие, хорошо. Как и хиты, звучащие у нас.
1: Что там, Миша?
0: Рассказываю. Miss Bo, Hello, сразу после Monarena, 3-2-1 и Take Me There прозвучит. Да, Ти, в крутом подъеме на Европе+.
2: Крутой подъем.
3: Подъем.

0: Hello, Miss Mo на радио номер один в России. Так сказал название трека и заодно и поздоровался. Да, как удобно. The sun is up. Where are you? Второе название этого произведения искусства. Больше талантов будет звучать далее. Band Delay, I never felt so right. Сразу после Bloom, Cheat Code C-Train. Также музагруз в этом часе обязательно. И гороскоп тоже случится. Не пропускай.
1: Крутой подъем. На Европе Плюс.

That Delay, I Never Felt So Right на Европе Плюс. Мы постепенно движемся в это утро с хитами на радио номер один в России. До гороскопа осталось всего ничего. Рики Мартина успеем послушать, Living La Vida Loca и Talk To You, также Анатор и 54 Ultra прозвучит.

Самое время послушать советы Вселенной на середину этой недели. Погнали! Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Овны, день предложит вам поменять планы. Не раздумывайте ни секунды. Тельцы, если кажется, что ваш поезд ушел, то вспомните и про другие средства передвижения. Близнецы, пора попытать удачу в любви, если ее у вас еще нет. Раки, не пожалейте сегодня комплиментов в свой же адрес. Львы, самой большой проблемой за день окажется ваша лень. Девы, удача сегодня не отойдет от вас ни на шаг. Весы, разговорами вы добьетесь гораздо большего, чем действиями. Скорпионы, ну просто не день, а песня какая-то. Стрельцы, вы окажетесь в центре всех важных событий и никого не упустите из виду. Козероги, ваша задача просто проигнорировать сегодня любой негатив в вашу сторону. Водолей, этот день слишком перспективен, чтобы провести его дома. Рыбы, велик шанс появления неожиданных денег на вашем счету. Вот что говорят звезды. Музагруз впереди, сразу после Мадонны, Мартина Гаррикса, Bizarre и также Love You For Life. Успеем послушать Loud Luxury и Эмили Робертс прямо сейчас.

Мадонна, Мартин Гаррикс, Bizarre. На Европе Плюс, 6.35 в Москве. Самое время сыграть в Музагру. 7456565, код Москвы 495. Набирай номер, дозванивайся, поговорим, поиграем. 7456565, код Москвы 495. Жду тебя здесь.

0: Крутой подъем на Европе Плюс. Муз-загруз.
1: Проверяем знания слушателей о наших артистах, о наших исполнителях. С нами на связи прямо сейчас Лариса. Ларис, привет, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Ну, рассказывай, как поживаешь, как дела? Чего новенького у тебя произошло в сентябре?
2: В сентябре у меня был день рождения, 3 сентября.
1: Красота!
2: Да.
1: Красота! Замечательно, прекрасный
2: вот
1: день.
2: Вот, надеюсь, выиграть у вас подарочек к дню рождения. Буду считать, что в течение сентября, что все равно это к дню рождения.
1: Вот, а вот смотри, а ты прирожденный политик, я смотрю. Ты умеешь, так сказать, знаешь, соединить одно с другим и грамотно сформулировать. Я уж теперь даже и не знаю, задавать тебе вопрос, не задавать уже. Но у нас такие правила. Иначе я бы, конечно, тебе сразу же отдал классное худи, да, но что поделать, меня уволят сразу же, скажут: Миш, ты чего это здесь подарки раздаешь? Ну и что, что у Ларисы день рождения? Я скажу, ну ладно, все, поэтому сыграть придется. Ты как, готова?
2: Ну, интересно, конечно.
1: Ну, хорошо. У меня, значит, следующий факт. Я вот его тебе расскажу, и нужно будет угадать, о какой певице идет речь. В 1977 году она приехала в Нью-Йорк, и у нее было $35 в кармане. И в тот момент ее главной целью, причем была не карьера певицы, а она хотела стать профессиональной танцовщицей. О ком идет речь? Два варианта есть. Возможно, это Дуа Липа. А может быть, это Мадонна. Ларис, вот такие два варианта у нас есть. Либо Дуа Липа, либо Мадонна. У кого было 35 баксов в кармане в 77 году? Человек приехал в Нью-Йорк.
2: Еще я почему-то склоняюсь к Мадонне.
1: К Мадонне. Слушай, ну, абсолютно верное склонение. Я тебя поздравляю. Это победа.
2: Да, по возрасту подходит.
1: Конечно, возраст. Здесь самая главная подсказка – это год, в котором певица приехала в Нью-Йорк. Действительно, да, вот начали с $35, закончили величайшей карьерой невероятной поп-звезды. Ларис, я тебя поздравляю. Ну, сбылось, получается. Вот с прошедшим днем рождения тебя, худи от Европа Плюс в твоих руках. И эти аплодисменты для тебя.
2: Ура!
1: Ну, значит, что, желаю тебе потрясающего окончания сентября. Да, еще неделька впереди, пускай все будет классно, ярко, здорово. Еще услышимся с тобой на радио номер один в России. Пока-пока.
2: Спасибо.
1: Больше гитов впереди. Карлита и Софи Такер появятся здесь с треком «Манхэттен». Делай громче, летим в это утро вместе.
0: Крутой подъем на Европе Плюс.

0: We dance, we love, да, 6.49 в Москве, а мы уже танцуем. Карлит и Сипи Такер здесь на Европе Плюс. В финале этого часа Элли Голдинг, ждем Burn сразу после Blood Running от Рэя Далтона. Бригада У тоже появится здесь уже совсем скоро. Не советую далеко уходить.
1: Реклама.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы, спасибо. В отпуск я поеду, за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
4: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
5: Это более 2,5 миллиона друзей.
6: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
7: Подпишись.
8: Это Антон Камолов,
9: Артур
10: и Саша.
8: Если мы что-то не договорили в эфире,
10: можем
8: договорить здесь.
11: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
12: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: Vezi hem ce s-o putre. На Европе Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Привет, ребята, доброе утро всем. Сергей Лавров прибыл в США. Загранпаспорта россиян снова изменят внешний вид. И полиция призывает изменить школьную программу. Далее подробности. Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в США. В Нью-Йорке он примет участие в мероприятиях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. У нашего министра

запланировано большое количество встреч, в том числе с госсекретарем США Марко Рубио. Лавров собирается уточнить у него позицию Госдепартамента по украинскому урегулированию, в том числе по посредническим усилиям США. Выступление Лаврова в ООН запланировано на эту субботу. В загранпаспорта россиян со следующего года перестанут вписывать данные о детях. Таким образом, планируется защитить право граждан на свободу передвижения, сообщает МВД. Отмечается, что некоторые недружественные европейские страны стали отказывать во въезде несовершеннолетним россиянам, у которых нет своих загранпаспортов, но в документах родителей есть отметка о них. Кроме того, в бланке загранпаспорта с января будущего года больше не будет граф «личный код» и учетная запись из-за неактуальности в современном правовом пространстве. Тем временем в МВД призвали внести изменения в школьную программу. Это позволит повысить правовую грамотность учащихся. Как заявили в министерстве, до детей следует доводить информацию о том, когда и какая наступает ответственность за совершенные проступки. Ведомство готово принять в этой работе активное участие. В настоящий момент эксперты отмечают низкую правовую грамотность среди школьников. Продолжают встречаться случаи, когда при задержании некоторые подростки уверены, что не подлежат уголовной ответственности. Туристы из Китая, Юго-Восточной Азии, Индии и стран Персидского залива чаще всего посещают Россию. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров. В первом полугодии безусловным лидером оказался Китай. Визиты граждан КНР составляют более 56% всего въездного потока. Личные вещи актрисы Бриджит Бардо ушли с молотка на аукционе во Франции почти за 1 000 000 евро, что в 20 раз превысило их оценочную стоимость. Как пишет газета «Фигаро», ажиотаж вызвал в том числе лот из 2 собачьих ошейников, которые изначально оценили в 30 евро за пару. По завершении торгов их конечная цена взлетела почти до 9 500 евро. Все вырученные средства будут переданы в фонд имени актрисы для помощи диким животным. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар сдулся 84,07 рубля. Евро прибавил 96,59 рубля. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Всем отличного дня.

0: 7 часов 3 минуты в Москве, бригада У на Европе Плюс начинается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Ой, сейчас опять начну, то послезавтра осталось 2 дня. Не с этого начнем. Во-первых, Вики,
1: осталось
0: поздравляю.
1: Осталось 48 часов.
0: Я тебя поздравляю.
1: С чем?
0: День осеннего равноденствия.
1: Да, а что ж тут поздравлять?
0: И вот теперь, когда мы настроились на нужный лад тревоги, послезавтра живой завтрак, поздравляю.
1: Я, кстати, обратил внимание, сегодня уже прям темно стало. Ты обратил внимание? Да.
0: Обратил. Но я обратил внимание еще где-то, ну, дней 15 назад. Но это нормально для Москвы.
1: Сегодня прям темно-темно.
0: У нас, ну, национальный внутримосковский праздник. Мы вот в середине сентября прощаемся с солнышком. Да, и, ну, и до марта. До марта. Да. В этом плане, конечно, очень скучаю по Сибири. Там
1: да,
0: так
1: я
0: солнечно,
1: знаю.
0: Так морозно.
1: Наслышно. Да. Ходят слухи, да.
0: Угу. Я же их пускаю, поэтому они ходят. Так, ну что ж, начнем. Планы большие. Сегодня у нас полуфинал битвы за поездку в круиз мечты на 2 недели.
1: Ой, хорошо, ой, красиво.
0: По Красному морю. Все включено.
1: Ой.
0: Да, но это будет попозже. В ближайших планах бригада Music Awards. Бригада.

0: Vibes.
1: Бригада У. Music Awards.
2: 7 часов 8 минут в Москве. Бригада У Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики.
3: Да.
2: Я тебя поздравляю.
3: Хорошо, с чем?
2: Сегодня день песочных часов.
3: О, спасибо.
2: Понимаешь, к чему?
3: Я понимаю, да. Да.
2: Может, сразу к номинации тогда?
3: Ну, давай.
2: Праздничная фигура. Называется номинация.
3: Угу.
2: Вот, мы все еще ждем, когда ты выпустишь собственный хит.
3: Да, спасибо.
2: Да, чтобы что включить тебя в номинацию. Что угодно. Хоть что-нибудь дай нам попозже.
3: Хорошо, хорошо.
2: А пока слушаем тех, кто уже выпустил хит и обладает праздничной фигурой. Бейонсе и сразу Шакира, Beautiful Lies.
3: А ты помнишь, кстати, что они ни разу вдвоем не выступали на концерте
2: выступали?
3: С этой песней?
2: Да. Поссорились, что ли?
3: Нет, просто так получилось, что что-то не сложилось.
2: Изначально плохо общались, я понял. А сразу против не всех, ну, естественно, Дженнифер Лопес. Зато у Дженнифер Лопес, с Дженнифер Лопес все нормально, вроде общаются.
3: Вообще
2: шикарно. Все хорошо. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
3: Голосуйте за трек, который нравится больше.
2: Победителя послушаем в эфире полностью.

0: Эйви Адамс, бригаде «У» на Европе Плюс, 7.11 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Понимаю, выбор будет сложный, но, к счастью, не мы выбираем.
1: Угу.
0: Доставай конверт.
1: Доставай конверт, скрывай его.
0: Сегодняшний бригаде «У» Music Awards с результатом 65%, 85 сотых, между прочим,
1: угу,
0: побеждают Бейонсе и Шакира.
1: Слушаем.
0: Слушаем.

0: мы, это Айова, Айова это мы. Айова есть в каждом из нас.
1: И Айова это артист «Живого завтрака». В пятницу уже можно будет посмотреть.
0: Да, послезавтра. 7.17 в Москве. Вики, что будет дальше?
1: У меня тут ученые разошлись, у них праймера, можно сказать. Потому что буквально недавно я рассказывала, что впервые за 100 лет нашли новый вид кошек.
0: Да, есть такое. Кто впервые... Те же ученые?
1: Какие-то, не знаю. Похоже, да. Ага. Другие ученые впервые за 100 лет нашли новый вид еще кого-то. Кого расскажу?
0: Обсуждали, что британские ученые куда-то делись? Обсуждали уже, да?
1: Да.
0: Ты что-то знаешь, но не хочешь говорить. Ладно, подождем. Впереди Вики Ньюс, бригаде У на Европе+.

0: Шакира в бригаде У на Европе плюс 7.23 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Рассказ.
1: Рассказываем.
2: Вики Ньюс в бригаде У.
1: Ученые обнаружили новый вид пингвинов впервые за более чем 100 лет. Представляешь? Mm-hmm. Новый вид восточного папуанского пингвинчика реально похож на своих других представителей.
0: На то он и пингвин.
1: Да. Но отличается по размерам и издает какой-то странный звук. То есть вот по звуку они поняли, что это все-таки другой вид пингвинов.
0: Mm-hmm. Ну, а наверное, что за звук?
1: Не знаю.
0: Как думаешь, как бы он звучать?
1: Пингвин?
0: Mm-hmm. А как, знаю, кстати, как пингвины звучат?
1: Ну, мне кажется, как тюлени примерно.
0: А как?
1: Нет? Да. Не такие они звуки издают?
0: Не, я не знаю. Тут не то, чтобы пингвиноведы собрались.
1: Ну, давай предположи, озвучь пингвину.
0: Не, это я думаю.
1: Возможно,
0: это не пингвин. Это у меня мысли, что же ей сказать? Кстати, никогда не задумывался, как говорят пингвины.
1: Но эти пингвины говорят как-то по-другому. Поэтому ученые, видимо, и заметили. О! Это что за звук мелкий издает, а? Но он уже еще по размерам отличается.
0: Хорошо, что мы умеем воспроизводить звуки мыслительного процесса. О! Удивительные ученые.
1: Да, единственная проблема, ученые говорят, что вот этот вид, как и все, в принципе, папуанские, они очень уязвимы к изменениям климата. Вот.
0: Но пингвинчиков нужно беречь.
1: Да, у них там климат меняется, ну, короче.
0: Короче, если есть возможность поберечь пингвинов, пожалуйста, ребят, поберегите их.
1: Не подходите к ним. Это лучше всего. Вчера, значит, было исследование от экспертов, что россиян не мотивируют денежные премии, да?
0: Угу.
1: Сегодня новое исследование, тоже тревожное.
0: Мотивирует?
1: Не-не-не-не. Сотрудники с именами Екатерины и Александра выгорают чаще других.
0: Ого.
1: Да. Но на самом деле, эксперты вы там долго-долго изложили, всех Екатерины и Александр запугали, а потом добавили, ну нет, это с именем все-таки не совсем связано, как бы не из-за имени ты выгораешь, а из-за того, что чаще всего люди с таким именем идут в определенные профессии. Mm-hmm. Вот Екатерина, они работают в HR, бухгалтерии, финансовых всяких
0: стресс,
1: службах. Да,
0: да, конечно.
1: А Александр часто в IT.
0: Uh-huh.
1: То есть получается, если вы Екатерина и Александр, ну, идите в другие сферы,
0: ну, да.
1: И все.
0: Ну.
1: Да.
0: Либо женитесь и выгорайте вместе. Ну, семейное хобби.
1: Ну да, но там девочки, Екатерина, Александра.
0: А, Александра.
1: Да, из мальчиков только Дмитрий пострадал. Вот.
0: А
1: мальчики тоже говорят. А, мальчики тоже.
0: Сашки, ну вы что? Ребят, берегите себя. Так, какой вывод? Бережем пингвинов, бережем Кать, Саш и Дим.
1: Да, и Анечка тоже.
0: И они попали под раздачу.
1: Ну, там чуть-чуть подальше, но попали тоже.
0: Анютки тоже берегите себя, пожалуйста.
1: Аккуратнее, да.
0: Хорошо, хорошего всем дня. Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+. Бригада!

0: 7.30 на Москве, гороскоп на среду, 23 сентября.
1: Умный день предложит вам поменять планы, не раздумывайте ни секунды.
0: Тельцы, если кажется, что ваш поезд ушел, то вспомните и про другие средства передвижения.
1: Близнецы, пора попытать удачу в любви, если ее у вас еще нет.
0: Раки, не пожалейте сегодня комплиментов в свой же адрес.
1: Львы, самой большой проблемой за день окажется ваша лень.
0: Девы, удача сегодня не отойдет от нас ни на шаг.
1: Весы, разговорами вы добьетесь гораздо большего, чем действиями.
0: Скорпионы. Ну, просто не день, а песня какая-то.
1: Стрельцы, вы окажетесь в центре всех важных событий. Никого не упустите из виду.
0: Козероги, ваша задача просто проигнорировать сегодня любой негатив в вашу сторону.
1: Водолеи, этот день слишком перспективен, чтобы провести его дома.
0: Рыбы, велик шанс появления неожиданных денег на вашем счету.

0: когда ты смотришь в зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя

0: вокалистка, это Зиверт Бригадю на Европе Плюс. 7:35 в Москве. Впереди у нас первая мысль, в которой сегодня... Да вы что, я? Правда?
1: Нет, я.
0: Да нет.
1: Да я.
0: Да?
1: Нет, ты. Ну ладно. Так быстро?
0: Подожди, вот так легко ты готова была меня обмануть? Я же тебе верю всегда, я вообще не спорю с тобой.
1: Так я, так
0: к счастью,
1: я же
0: Леха
1: умеет
0: перед
1: себя.
0: Спорить, а?
1: Так я обманула и себя, я уверена, что я сегодня играю. Ты говоришь, что нет, ну нет-то нет. Угу. На нет и сюда нет.
0: Да. Как думаешь, складывается со стороны впечатление, что нет?
1: Что я неуравновешенная? Складывается. Но вы ко мне привыкли, вы меня любите такой.
0: Сейчас я безопасный период выжду, чтобы не комментировать это, эту реплику. Все хорошо.
1: А ведь солнце только ушло, я уже схожу с ума. Что будет зимой?
0: Зима близко, Вики.
1: Надо табинды купить.
0: Я играю в первую мысль. Вики пишет очень, видимо, миленькие фразочки сегодня. Если хотите поучаствовать, звоните.
1: Звоните.

0: 7.42 в Москве. Первая мысль. Бригаде «У» на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Здравствуйте, меня зовут Сергей, я из Ростова-на-Дону.
0: Привет, Сережа, привет, Ростов-на-Дону.
2: Привет, привет.
0: Сереж, ты же слышал, какой между нами с Вики диалог произошел несколько минут назад?
1: Да, да.
0: Ты смелый человек, раз решил, несмотря ни на что, позвонить. Серег, мы сегодня с тобой играем в одной команде, и это счастье.
2: Да, не надо запугивать Сережу.
0: Я сейчас убегу, Вики все расскажет. Вики, как будешь возвращаться?
2: Ой, это звук, конечно, такой немножко, знаешь, пугающий, когда у тебя не сработал будильник.
0: Ой,
2: ты вскакиваешь, понимаешь, что времени уже много, надо срочно на работу, садишься в такси и летишь.
0: Хорошо? Сереж, удачи нам всем.
1: Спасибо.
2: Сереж, 5 фразочек у меня, они не закончены. Твоя задача — придумать им окончание. Потом то же самое сделает Вэл, если совпадете где-то. Все, победа твоя. Хорошо?
1: Да, готов.
2: Давай. Первая фраза такая. Маринка-то теперь работает в отделе...
1: закупок.
2: Угу. Если потеряешься в торговом центре, встречаемся у...
1: у охраны, у поста охраны.
2: Хорошо. Большая буква...
1: Ю.
2: А я думаю, тут совпадение будет. Но ты решил удивить нас. Хорошо. Из ремонта осталось только доделать...
1: Все.
2: Это правда жизнь, да. Да, последнее. Я...
1: красавчик.
2: Ага, супер. Возвращаем Вэлла.
0: Да-да, пристегнитесь, пожалуйста. И тут камеры. Да, именно так. Именно так. Ну что?
2: Давай.
0: Как, Сережа? Нормально все?
2: Сережа, да вообще супер.
0: Ну все, продолжим.
1: Старался.
2: Маринка, ты теперь работает в отделе...
0: бухгалтерии.
2: Нет.
0: Нет?
2: Закупок.
0: Закупок, ладно.
2: Если потеряешься в торговом центре, встречаемся у...
0: Фонтана. Нет.
2: Вот я бы с тобой встретился у фонтана, но нет.
0: У магазина чемоданов? Ну, вдруг.
2: У охраны.
0: У охраны.
2: Логично.
0: Да.
2: Большая буква.
0: Большая буква? И какой-то должен быть, ну какая-то буква. Большая буква.
2: Да.
0: Большая буква, как много вариантов. 33, например.
2: Да.
0: Есть шанс?
2: Ну...
0: Большая буква «Б». Х.
2: Нет.
0: В.
2: Нет. Ю.
0: Ю.
2: Ага.
0: Вот что вы смеялись.
2: Ну, я тут рассчитывала на Сережу, конечно. Но Сережа, видишь, как ты решал.
0: Ну, мне кажется, ты рассчитывала, Сережа, и выдал то, что нужно. Это я тут немножко промахнулся.
2: Хорошо. Из ремонта осталось только доделать...
0: Это помещение? Комната?
2: Ну, наверное. Не знаю, сложно сказать.
0: Да.
2: Как бы вот нельзя сказать, что это прям помещение, но вот как бы...
0: Прихожку?
2: Нет.
0: Коридор?
2: Все. Знаешь, когда я ремонт только задумал, а денег где только осталось, где делать все.
0: Я хотел, кстати, сказать.
2: Да?
0: Верить? Не верить, ладно.
2: Ладно, ну и последнее. Я...
0: мала, счастливый. Я мужик, я лучший, я красивый. И я симпатичный.
1: Засчитывай.
2: Просто когда я сказала красивый, я ему показала жестами покрути, типа, рядышком, красавчик. А я симпатичный.
0: Ну ладно, ну красивый, ну чуть-чуть.
2: Да ладно, мы добрые на этой неделе.
0: Круто. Серег, давай тебе подарим футболочку нашу фирменную.
2: Вот, заслужил.
1: Ой, спасибо, спасибо, бригада У. От солнечного Ростова огромное вам спасибо.
2: Ой,
1: и привет.
2: Спасибо, нам солнышко прям приятно.
0: Да, хорошего дня, Ростову большой. Передавай привет, счастливо.
2: Пока.
1: Спасибо, пока.

0: Эдвард Майя в бригаде «У» на Европе плюс 7.49 в Москве. У нас впереди саундчек. Удивительно познавательный саундчек. Будем рассказывать друг другу информацию, которую узнали недавно и не можем не рассказать всем.
1: Ну вот ты знаешь, из чего делается лимонная кислота?
0: Из кислоты?
1: Нет.
0: И лимона?
1: Нет.
0: Что там?
1: Из грибов. Да, почти всю лимонную кислоту в мире получают с помощью плесневого гриба.
0: Это плесень?
1: Ну, грубо говоря, да. Там как-то гриб помещает в специальную среду, и там с ним дальше что-то происходит.
0: Ну, логично.
1: Что-то там добавляют.
0: Логично. Она
1: представляешь,
0: может жить
1: гриб.
0: Бесконечно. Да. Ну и сода тоже плесень, мне кажется, да, учитывая, что они тоже бесконечно могут сидеть.
1: Это много вопросов.
0: Много вопросов. Расскажите интересную информацию, которую недавно впитали вы и готовы поделиться со всем миром.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europaplus.ru.
0: Либо отправляйте в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке. Бригада.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
3: В «Магниту дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОПРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ваневского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка. 6+.
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
9: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
10: Реклама. Лиманлит, Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
11: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
12: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
13: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.

0: 8005-32-04-86-05. Город Санкт-Петербург.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: 2-3 check. Sound check. Бригаде У.
1: 7:57 в Москве. Присаживайтесь поудобнее. Сегодня в саундчеке интересная информация, которую узнали вы.
2: Мы такое любим.
1: Послушаем мы. Внимание.
3: Привет, Бригаде У. Я в детстве очень любила чупа-чупсы. Причем мне нравилась не столько сама конфета, сколько вот именно вот эта вот обертка. Я прям с ума по ней сходила. И только недавно я узнала, что обертку для чупа-чупса нарисовал Сальвадор Дали. Я, получается, разбираюсь в искусстве.
1: Все так.
2: Получается так, да.
1: Все так, да. Угу. Да. Сальвадор Дали приложил руку, а мы что только не прикладывали к этому чупа-чупсу. Ну и финальное.
4: Доброе утро, Роплюс. Я вот недавно узнала, что всеми так любимый протеин, который пьют спортсмены и так его любят, делается из личинок зафобоса, либо из личинок мучного жука. Вот теперь живите с этим.
1: Живите с этим, жуйте это.

0: Чила с песню «Пауза».
1: Пауза?
0: Ну, пауза здесь неуместна, умоляю,
2: танцуй.
3: Если я буду танцевать, это Баста и моя Мишель в бригаде «Умный» Европе Плюс. Продолжим?
4: Продолжим.
3: Всем доброе утро.
5: Европа Плюс. Кей-поп. Хиты, которые заряжают.

0: Rush.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 8 часов утра. Европе Плюс новости, с нами Павел Бесерин. Паша, доброе утро.
3: Привет, ребята, доброе утро всем. Россия и США снова продлили эксплуатацию МКС. Глава Минпросвещения высказался о необъективных оценках в школах и 10 самых некрасивых зданий в мире назвали российские архитекторы. Далее подробности. МКС еще полетает. Россия и США продлят эксплуатацию Международной космической станции сразу на 2 года, с 28 до 30 года. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По его словам, американские коллеги обратились с соответствующей просьбой. Россия пошла навстречу. Однако это не повлияет на сроки создания собственной российской орбитальной станции, так как процессы идут параллельно. Минпросвещение знает о необъективных оценках в школе и уже занимается этой проблемой. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, еще 5 лет назад требования к выставлению отметок могли существенно различаться, что напрямую влияло на объективность оценки знаний. Сегодня Минпросвещение системно решает эту проблему. Кравцов уточнил, что объективность учителя напрямую связана с наличием четких и понятных критериев. Такой подход позволяет оценивать знания точнее, чем обычная 5-бальная система. Этот подход в том числе используют на ОГЭ и ЕГЭ. В мессенджере Макс запустили портал грантов, сервис для поиска актуальных грантов в сферах образования, науки, культуры, спорта и благотворительности. Пользователю нужно открыть чат-бот, выбрать параметры поиска по категории, аудитории, региону, сумме и сроку подачи заявки. Изучить описание, условия, затем перейти на страницу организации для подачи заявления. В дальнейшем на портале планируют добавить искусственный интеллект для поиска и помощника для подготовки заявок. 10 самых некрасивых зданий в мире назвали российские архитекторы-урбанисты. На первом месте алтарь мира в Риме. Вторую строчку занимает Парижская филармония. А замыкает тройку самых некрасивых новое здание Музея современного искусства в Нью-Йорке. В первую пятерку также попали Башня Свободы в Нью-Йорке, Башня Оки-Токи в Лондоне. В десятке самых некрасивых также мегапроект «Линия» в Саудовской Аравии, зеленые дома в Ченду, турецкий отель «Кремлин Палас», отель «Трампа» в Лас-Вегасе и лестница «Вессель» в Нью-Йорке, которая, по словам специалистов, лишена каких-либо функций. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся, он стоит 84 рубля 7 копеек. Евро, наоборот, прибавил, за него дают 96 рублей и 59 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 8 часов и 3 минуты. Всем отличного дня!

0: 8 часов и 5 минут в Москве. Бригада У на Европе плюс. Продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет, доброе.
0: Ответственная миссия, Вики. Да, началась финишная прямая. Угу. Среда, в пятницу уже живой завтрак, получается. Полтора дня.
1: Получается так, да.
0: Даже меньше. 47 часов. Ну, 46 часов и 55 минут, в целом, если вот так вот уж прям придираться.
1: Ой, волнительно-то как стало.
0: Да.
1: Зачем ты это сказал?
0: Помнишь, да?
1: Что?
0: Не болеть.
1: Да.
0: Да.
1: Не падать.
0: На опасных видах транспорта не передвигаться.
1: Да.
0: Электросамокаты мы все отложили до весны.
1: Да, я помню.
0: И даже когда идешь пешочком, оборачивайся, потому что не все электросамокаты отложили до весны.
1: Да, помню.
0: Бережем себя.
1: Бережем, да.
0: Ну и при этом не бережем подарки.
1: Просто у нас подарков очень много,
0: да,
1: кстати.
0: Да, да, все ваши. Осталось только дозвониться и забрать. Вот у нас впереди Эвридейк.
1: Ага, звоните 745-6565, код Москвы 495.
0: Поиграем здесь, на Европе+.

0: Baby Doll, это Доминик Файк, Бригаде Уны, Европе Плюс, 8.07 в Москве. Пока мы ждем Эвридейку, снова музыкальное путешествие намечается в ближайшие парочку минут.
1: Куда?
0: Летим чартером в Бригаду. Вот вчера ты просто великолепно справилась с тем, чтобы услышать города. Не самые известные, а определить страну, в которую летим.
1: Да.
0: Я понял, что это слишком легко для тебя. Летим в страну, у которой я озвучу только остров.
1: Но это
0: оказывается, это какой-то популярный курорт.
1: Хорошо.
0: А название острова вот такое. Крк.
1: Таиланд, что ли?
0: К-Р-К. Крк.
1: Крк.
0: Крк.
1: Ну, Таиланд, может быть.
0: Ну, нет, вообще нет.
1: Вообще не Азия?
0: Нет, ну, крк. Ну, это же не по-азиатски звучит.
1: Ну, знаешь, по-азиатски.
0: Бали. Слишком мало гласных, понимаешь?
1: Крк. Сербский остров?
0: Нет, нет.
1: Не знаю.
0: Страна на букву Х.
1: Хорватия.
0: Да, летим в Хорватию, представляешь?
1: Mm-hmm.
0: Остров, крк, удобно. А там в чартах Тувалу с треком Talking Body.
2: Чартер бригады У.

0: 8:10 в Москве. Эвридейка в бригаде «У» на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло, привет.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Добрый день. С Владикавказа вам звоню.
1: Привет, привет.
0: Привет. Второй день, кстати, мы разговариваем с Владикавказом. Вот вчера Оксана была. Это я помню. Угу. А тебя как зовут?
2: Круто как. Спасибо. Меня зовут Катя.
1: Катюш, привет. Еще раз. Рад тебе.
0: Кать, ну и как положено, когда разговариваешь, ну, два дня подряд с людьми из одного города. С Оксанкой знакома?
2: С чем знакома, не услышала.
0: Да знаешь, ладно, Катюш. Главное, выключи приемник, если рядом, и вырубай громкую связь, чтобы мы тебя прекрасно слышали, хорошо?
1: И чтобы не было задержки.
2: Да, все выключила, спасибо.
0: Катенька, ну, во-первых, мы рады тебе в Эвридейке. А теперь, внимание, задание. Вики сейчас начнет задавать тебе вопросы. Ты на них отвечаешь, но с небольшой задержкой. На первый вопрос ты молчишь, на второй отвечаешь так, как ответила бы на первый. И вот так дальше со смещением. Не запутаешься, подарок твой. Готова?
2: Да.
0: Катя, удачи. Вперед.
1: Катюш, что последнее покупала в строительном магазине?
2: Плитку.
1: Подожди.
0: Круто, хорошо поиграли. Кать.
2: Катюш. Ой, господи.
1: Давай еще раз попробуем. Да? Отмотали, сделали вид, что ничего не было.
0: Так может, с Катей поиграем по другим правилам? Ответь просто на вопросы, без задержки.
1: Подожди, ну я придумала.
0: Да? Ну, смотри, Катя, Вики старалась, давай еще раз.
1: Давай, попробуем.
0: На первый молчишь, на второй отвечаешь так, как ответила на первый.
1: И вот так, так со смещением.
0: Ага.
1: Пробуем еще раз. Катя, что последнее покупала в строительном магазине? А что у тебя было на завтрак сегодня?
2: Плитка.
1: Угу. Какая у тебя специальность по диплому?
2: Яичница.
1: Угу. Столица Японии?
2: Так, высшее образование.
1: Ну, хорошо, целом, ладно.
0: Да.
2: Косметолог.
1: Косметолог, хорошо. А вот помнишь наших прекрасных богатырей? Добрынин Никитич, Илья Муромец и Алеша?
2: Токио.
0: Да.
1: Алеша Токио, да,
2: правильно. Ура!
1: Ну, почти
2: ура.
1: Идеально.
0: Да, идеально, да?
2: Да, почти.
0: Было же слышно, что Катя просто специально пыль в глаза пустила, чтобы
1: ну,
0: мы
1: конечно,
0: подумали,
1: ну,
0: да, сейчас то да. шансов не будет. Потом
2: ну,
0: как...
2: конечно.
0: Кать, мы тебе дарим
2: такие
0: нашу...
2: Такие мы такие.
0: Мы тебе дарим нашу фирменную классную футболочку от бригады от Европы Плюс. Поздравляем!
2: Огромное спасибо. Хорошего дня вам, ребята.
0: И тебе, взаимно. Кать. И Владикавказу большой привет. Звони еще. Счастливо. Пока.
2: До свидания. Спасибо.

0: Music Sounds, это Fast Boy в бригаде У на Европе Плюс, 8.16 в Москве. У нас впереди фактовый зал, ты знаешь, в котором я подготавливаюсь, к которому узнал кое-что правда интересное. Казалось бы, на поверхности, но так интересно это проговорить.
1: Да?
0: Помнишь мою реакцию?
1: Да.
0: Помнишь? Я нашел
1: да,
0: факт.
1: Да, ты сказал, ого, интересно.
0: Вот так
1: я сейчас спросила, ты говорю, ты читаешь нашу с тобой переписку?
0: Угу. Но я ее люблю перед сном перечитывать, знаешь, чтобы... заснуть быстрее.
1: Что?
0: Но было бы хуже, если бы не мог заснуть.
1: Вчера, а я, кстати, на вас нажалуюсь. Вчера, значит, я только отвлеклась.
0: Вырубай микрофон,
1: Лёв. От чати.
0: Код молчания.
1: Подожди, только отвлеклась от нашего чатика рабочего. Туда что-то выложили и удалили, и обсудили это то, что я сойду с ума от любопытства, что там было.
0: Но пусть это будет сюрпризом, ты это узнаешь. Рано или поздно. У нас впереди фактовый зал в бригаде У на Европе+.

0: Ну да. Ну да, но, как правило, любят.
1: Да. Да. Ваниль — единственная в мире орхидея. Я, кстати, никогда не задумывался о том, что ваниль — это орхидея. Вы думали
0: орхидея?
1: Об этом? Да.
0: Нет.
1: Чьи плоды используются как специи. Она была всегда очень ценной. В свое время ацтеки даже платили ей налоги. Представляешь? Mm-hmm. Тебе приходит налог, а там 3 ванильки. А фермеры клеймили каждый стручок, потому что было очень много банд воров.
0: Приближение пятницы чувствуется.
1: Да, банд воров было, которые воровали специю, представляешь? Вот, родина ванили Мексика, и в других регионах она упорно не хотела давать плоды, потому что ей нравились только мексиканские пчелки определенные.
0: Тоже можно понять.
1: Я не хочу в Европе вот этой вот расти. Ну, как бы вырасту, но плодов не будет. Вот, в итоге плантации чахли, специи оставалось очень редко, но в 1841 году 12-летний мальчик придумал, как опылять ваниль вручную, простую вот щепкой. Берет так, хоп-хоп, переносит, и до сих пор используют этот простой метод.
0: Ого.
1: Представляешь, да? А сегодня ваниль — вторая по стоимости специя после шафрана, и цветок ее раскрывается всего лишь на один день. Не опылишь вовремя, все!
0: Звучит как угроза.
1: Да.
0: Интересно, интересно.
1: Знаешь, вот мексиканские пчелки как вовремя все
0: вот
1: делают.
0: Мы покупаем ваниль или что-то ванильное, а ведь даже не знаем, что это вторая по дороговизне специя.
1: Вот-вот.
0: Mm-hmm. Я расскажу, казалось бы, очевидную вещь, но попробуем ее разобрать. Ты любишь остренькое?
1: Очень.
0: Вот, и я люблю остренькое, и, казалось бы, странно, ну, ты же причиняешь себе боль. Но при этом любишь. Начнем. Жгучий вкус специям придают разные вещества. А, для примера возьмем красный перец. В нем содержится капсаицин. Что он делает? Он раздражает особые рецепторы на языке и в ротовой полости, которые обычно реагируют на повышенную температуру. Ну, то есть, если выпила все что-то горяченькое от 40 градусов, то все. А тут он искусственный, перчик-то не всегда горячий. Да, то есть, на обычной температуре. Но благодаря вот этому веществу, жгучие вещества делают рецепторы более восприимчивые уже при 33 градусах, и они начинают кричать мозгу: «Горячо, давай, давай что-нибудь сделаем!» Мозг воспринимает это жжение как вред организму и немедленно оказывает скорую помощь, дает сигнал на выработку эндорфинов, ну, так называемых гормонов счастья, и естественного обезболивающего. То есть физически ты ожог вроде как не получаешь, а эндорфинчики и обезбол тебе тут же поступают от мозга. И вот известно, что эндорфин не только уменьшает восприятие боли, но и вызывает чувство радости, удовольствия, снижает стресс, оказывает седативное действие. Получается, что испытав некоторый дискомфорт или боль, человек получает вознаграждение, порцию удовольствия.
1: Я прям представила, вам грустно с утра, съешьте халапеньо.
0: Вот, и от этого, казалось бы, странно, но это правда странно. Горячо, ты носишься в поисках молока.
1: Потом становится хорошо.
0: А потом становится
1: хорошо.
0: А ты
1: молоко не пьешь.
0: А я молоко не пью, я просто страдаю.
1: Но еще алкоголь, говорят, тоже забирает вот эту жгучесть.
0: Круто. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Ну, я должна была поделиться этой информацией. Выбирайте факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего факта в Азалано. Впереди итоги.

0: Спасибо. Lil Nas X, присаживайтесь. Половина девятого в Москве. Стоп, голосование фактового зала. Итоги. Ну, было довольно-таки жестко, я бы даже назвал жестоко.
1: Да?
0: Да, у победителя 51 с копейками.
1: Ого.
0: Угу. Сегодня победитель ты, Вики, поздравляю.
1: Спасибо, спасибо. Давай, знаешь, какую тему возьмем на завтра?
0: Что же будет завтра?
1: Лифты, эскалаторы, вот все, что вот поднимает и опускает.
0: Все, что поднимает и опускает. Хорошо звучит. Хорошо звучит. Это будет завтра в фактовом зале, но прямо сейчас. Гороскоп. 8.30 на Москве, гороскоп на среду, 23 сентября. Овны, день предложит вам поменять планы. Не раздумывайте ни секунды.
1: Тельцы, если кажется, что ваш поезд ушел, то вспомните и про другие средства передвижения.
0: Вики, близнецы, пора попытать удачу в любви, если ее у вас еще нет.
1: Раки, не пожалейте сегодня комплиментов в свой же адрес.
0: Львы, самой большой проблемой за день окажется ваша лень.
1: Девы, удача сегодня не отойдет от вас ни на шаг.
0: Весы, разговорами вы добьетесь гораздо больше, чем действиями.
1: Скорпионы, ну просто не день, а песня какая-то.
0: Стрельцы, вы окажетесь в центре всех важных событий и никого не упустите из виду.
1: Козероги, ваша задача просто проигнорировать сегодня любой негатив в вашу сторону.
0: Водолеи, этот день слишком перспективен, чтобы провести его дома.
1: Рыбы, велик шанс появления неожиданных денег на вашем счету. Фэ!

0: То Эдди Свимс, Бригадю на Европе Плюс, 8.34 в Москве. Ну вот мы и добираемся до полуфинала. А мы-то продолжаем разыгрывать круиз мечты на двоих на две недели. Лайнер Астория Гранде, Красное море, Египет, Иордания. Визы не нужны, старт из Анталии. Хотя бы что-то отрицательное будет в этом? Нет.
1: Нет, вот нужно только паспорт иметь загран. Вот это отрицательное.
0: Да, но это тоже положительно, кстати.
1: Ну да,
0: ну,
1: несложно.
0: Есть, ну классно же. И чтобы паспорт действовал до июня, потому что путешествие планируется уже скоро. Да, и чтобы попасть сразу в полуфинал этой битвы, нужно кое-что написать на сайте.
1: Да, на нашем сайте есть прям специальное окошко, вот туда пишите. И не забудьте свое имя, номер телефона.
0: И правильный ответ на вопрос: в каком городе находится самая большая пирамида Египта? Пишите впереди, ешь, плыви, смотри, бригадю. На Европе Плюс. Бригада.

0: Ешь, плыви, смотри. В бригаде У. Спонсор программы ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Бронируйте на astoriagrande.com.
1: 8.41 в Москве. Ешь, плыви, смотри, бригаде У на Европе Плюс начинается. Смотри, кто здесь. Здесь Георгий, который вчера ворвался в битву.
2: Гош, привет.
1: Привет.
3: Привет, привет.
1: Привет. Ты все там же, в Липецке?
3: Да.
1: А мыслями ты уже все там же, на круизе?
3: Ну, вот эти сутки мысли были такие, да.
2: Понимаем, понимаем. Приз классный.
1: Но нужно еще побороться. Завтра будет финал, и сегодня встречай соперницу полуфинала. Это Полина. Полина, доброе утро.
4: Да, ребята, доброе утро.
2: Привет, привет, Полин.
3: Привет, Полин.
2: А ты откуда?
4: Я из Москвы. Ребят, не поверите, я 20 лет думала позвонить вам, а вот этот момент настал.
2: То есть ты родилась и сразу начала думать об этом?
1: Да. Полина, молодец. Чувствуется, что ты человек действия.
2: Решила и сделала.
1: Полин, ну, во-первых, мини-победа уже есть. Ты лучше остальных справилась с отборочным. Не ответил на вопрос, в каком городе находится самая большая пирамида Египта. Где же?
4: В Гизе.
1: Гизе. А помнишь, как называется эта пирамида?
4: Хеопса.
1: Да, все так.
2: Все правильно.
1: Итак, ребята, фантазируем. Кто-то из вас, возможно, кто выйдет завтра в финал и, возможно, победит в финале, отправится на роскошном лайнере «Астория Гранде» в путешествие по Красному морю. Круиз начнется в Анталии, а дальше Исмаиле, Шарм-эль-Шейх, Петра, Луксор и Эльгуна.
2: Вот про Эльгуну сегодня будем говорить. У нас будет каждому по два вопроса с вариантами ответа. Главное не ошибаться.
1: Кто лучше справится, тот выходит в финал. Георгий, Полина, удачи. Начинаем.
2: Это Георгий, Эльгуна, как мы уже анонсировали, это премиальный курорт в Египте на побережье Красного моря, известный как, вот как его называют, Египетская Венеция или Египетские Афины?
3: Египетская Венеция.
2: Да, действительно.
1: Все так.
2: Так и есть.
1: Полина, вопрос тебе. Как думаешь, какое ежегодное мероприятие привлекает людей со всего мира в Эльгуну? Проходит оно, кстати, с 2017 года. Кинофестиваль Эльгуны или Эльгунский карнавал?
4: Кинофестиваль.
1: Верно.
2: 1-1. Итак, Георгий, вопрос тебе. Если ты захочешь позавтракать в Эльгуне, ну, конечно, захочешь, правильно? Скорее всего, тебе принесут фуль. Это такое традиционное блюдо для завтрака. Из чего же делается это блюдо? Из запеченной красной картошки или из вареных бобов?
3: Бобы.
2: Бобы. Правильно. 2 балла у тебя.
1: Полина, ошибаться нельзя. Внимание. Какая валюта в Эльгуне? Да и вообще в Египте. Египетский фунт или египетская рупия?
4: Египетская рупия.
1: Увы, египетский фунт. Георгий?
4: Ну вот.
3: Да-да.
1: Ну вот, да-да. Отличный диалог получился. Георгий, мы тебя поздравляем. Ты продолжаешь битву, выходишь в финал и будешь продолжать бороться за возможность отправиться на лайнере «Астория Гранде», путешествие мечты по Красному морю, Суэцкий канал, пирамиды Петра, море, солнце, ну и, конечно, вкусная еда и шведский стол.
2: Шикарно.
1: Полина.
2: Не расстраивайся, у нас для тебя есть подарочек.
1: Во-первых, мы тебе дарим нашу футболочку фирменную от Европы Плюс. Это раз.
4: Большое спасибо.
2: Во-вторых, просим тебя звонить почаще.
1: Да. Ну, или до встречи в 2046 году.
4: Всем хорошего настроения. Спасибо.
1: Спасибо. Георгий, с тобой до завтра. Пока.
3: Пока.
0: Морские круизы на лайнере «Астория Гранде». Отправляемся из Турции в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com. Ешь, плыви, смотри.

0: Анимал, это Катя и бригаде У на Европе плюс 8.48 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором рассказываем что-то интересное, что узнали недавно. Я, Вики, тебе скидывал нарезку подкаста,
1: да,
0: где ведущий ведет беседу с русскоязычным японцем.
1: Угу.
0: И рассказал одну какую-то фишку, причем японец сам говорит, я не знаю, откуда это появилось.
1: Но это речь, реально факт.
0: Речь идет о Токио. Если вы в Токио...
1: Не, не Токио, в Осаке.
0: В Осаке. Угу. Если вы в Осаке идете и из руки сделаете пистолет, и просто как будто бы выстрелите в другого японца, то он точно подыграет. И как пример приводил, я иду, там уличная кухня, уже взрослая бабушка работает, что-то там делает, и он подходит с ней. И обязательно нужно сказать «пиу-пиу».
1: Угу.
0: И он подошел, думаю, ну, проверю. Сделал пиу-пиу, и женщина подыграла.
1: Откуда это пошло? Непонятно, но японец сказал, ну, такая народная вот
0: традиция.
1: Ну,
0: такие люди. Ну, весело.
1: Интересно.
0: Это брось, видите, это очень интересно. Поэтому, если, кстати, нас слушает кто-то в Японии, в частности, в Осаке, расскажите, правда это или нет.
1: Да.
0: Но мы верим, что правда. И расскажите, что вы узнали недавно.
1: Да, отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru.
0: Либо отправляйте в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке.
2: ВТБ для бизнеса. Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ. Рассказывать о нем всем.
3: А второе?
2: Второе и самое главное. Получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
5: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
6: Эргоферон.
7: Мы всей семьей им лечимся.
5: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
8: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
11: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.

0: vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB – банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
5: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: 3, check.
1: Sound check.
2: Бригаде У.
3: 8.56 в Москве. Сегодня в саундчеке узнаем интересную информацию, которую сначала вы узнали, а теперь готовы поделиться со всей страной.
4: Угу.
3: Внимание!
5: Привет, Европа Плюс. Я всю жизнь, значит, подкладываю ногу под себя. Это прям привычка с детства. Это прям, ну понятно, не в общественных местах, не на работе, но дома всегда. То есть, и сейчас у меня коленка хрустит так, что я, когда иду, я ее слышу. Так вот. Я обратилась к врачу, и врач мне сказал, что не только нельзя подкладывать ногу под себя, но и сидеть нога на ногу очень нехорошо для суставов, для организма, и там, короче, какие-то вены проходят. В общем, даже если вы не публикуете мое голосовое, хотя бы возьмите себе на заметку, что сидеть, подложив ногу под себя и нога на ногу, нельзя. Вот так. Не знала об этом никогда, вот теперь стараюсь, привязываю практически ногу к стулу.
3: А еще?
4: А вот привязанный к стулу сидеть, это нормально, полезно. Это полезно, да?
3: Да, а еще если вы долгое время сидели, вот, подложив ногу под себя, uh-huh. и, например, играли, или долго что-то смотрели, и внезапно позвонил, например, домофон.
4: Резко не вставайте.
3: Сначала убедитесь, что у вас нога не затекла. Uh-huh. Это говорит вам не Вэл, это говорит вам 16-летний парень, который чуть не сломал себе когда-то нос, когда резко сорвался. Ну, еще одно сообщение, финальное.
6: Я точно знаю, что если после 40 лет активно играть, скакать и отбивать в волейболе, то можно порвать суставную губу.
3: Ну, спасибо. Кстати, это два разных человека были.

0: Это Мадонна, «Приходи умный». Европе плюс. Мы продолжаем.
1: Продолжаем.
0: Всем доброе утро.
2: Европа плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 9 часов утра. Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Привет, ребята. Доброе утро всем. Россияне стали реже тратиться на автомобили с пробегом. Москва начала активную подготовку к зиме раньше срока. И психологи предупредили о неочевидных последствиях просмотра коротких видео в интернете. Далее подробности. Ну а начнем с другой новости. Два дня остается до главного события этой осени. Уже в пятницу бригада У ждет всех на живом завтраке. Вэл и Вики будут угощать ароматным кофе и вкусными круассанами. Вас ждут сумасшедшие призы и взлом сейфа бригады У с рекордной суммой внутри. А еще выступления топовых артистов. Встречать это утро вместе с нами будут Айова, Лирик, Тима Белорусских, Звонкий, Баиндия, Богдан Медведи. Стартуем в эту пятницу в 7 утра в клубе ВК «Стадиум». Вход свободный. К другим событиям россияне стали реже тратиться на автомобили с пробегом. Например, в августе такие траты упали сразу на 5%. ТАСС со ссылкой на Автостат сообщает о том, что за месяц россияне купили более 518 тысяч подержанных машин на сумму свыше 613 миллиардов рублей. Активнее всего в августе покупали подержанные китайские автомобили. Продажи выросли на 53%. Также улучшились позиции японских машин. Но лидерами в сегменте по-прежнему остаются европейские машины с долей почти в 33%. Москва продолжает подготовку к зиме. Центральная пригородная пассажирская компания начала тотальную проверку вагонов перед холодным периодом. Всего будет проверено больше 4000 вагонов. На сегодняшний день проверку прошло примерно 46% парка ЖД-перевозчика. В ходе работ специалисты контролируют работу систем отопления, обеззараживателей и осушителей воздуха, переводят климатические установки в зимний режим. Также тестируется обогрев лобовых стекол и электрооборудование. Проверяются уплотнители дверей и окон. В депо формируют резерв антигололедной смазки для токоприемников. Это необходимо для бесперебойной работы при обледенении контактной сети. Россиян предупредили о неочевидном последствии долгого просмотра коротких видео в интернете. Психологи говорят, что такой досуг может приводить к тяжелой физической усталости. Эффект возникает из-за перегрузки впечатлениями. За полчаса в ленте вы можете увидеть десятки разных историй. Каждое видео требует хотя бы на секунду, но включиться, удивиться, посмеяться, испугаться или задуматься. И даже если вы этого не осознаете, внутренний ресурс тратится, предупреждают психологи. Ну а вторая причина, по словам специалистов, это отсутствие пауз. В обычной жизни между делами есть естественные перерывы, а в ленте пауз нет. В завершении выпуска курса валют. Доллар сдулся 84 рубля 7 копеек. Евро прибавил 96 рублей 59 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Всем отличного дня.

0: 9 часов 4 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет, привет, доброе утро.
0: Так, ну что, 46 часов осталось до завтрака.
1: Да.
0: Большая радость, да, что мы не 24 часа в сутки ведем, пришлось бы выслушать это каждый час. Осталось 43 часа.
1: Ну, не нагнетай, приглашай.
0: Да нет, я не нагнетаю. Приглашаю вас через 46 часов на живой завтрак, который состоится в финальную пятницу сентября. Тут мы не изменяем традициям, это мы любим. ВК-стадиум.
1: Да,
0: ВК-стадиум.
1: В 7 часов утра стартуем, поэтому приходите пораньше, чтобы не пропустить начало, чтобы успеть еще перед началом уже выпить кофе, съесть круассанчик.
0: В чем отличие, ключевое отличие от концерта, от любого другого шоу?
1: Это мы бесплатно? Никогда не
0: опаздываем. А, да, это бесплатно. И мы никогда не опаздываем.
1: Тоже правда.
0: Потому что это будет прямой эфир, который мы будем делать вместе с вами. С большой сцены, с большой аудиторией. Вход бесплатный. Будет еда, круассаны, кофе, бутербродики. Ну что, даже, может быть, я не знаю, может быть, даже тарталетки какие-нибудь. Но я не уверен, я не смотрел.
1: Да, много подарков и, конечно же, наши прекрасные артисты. Это Лирик.
0: Тима Белорусский.
1: Айова.
0: Звонки.
1: Богдан Медведи.
0: Да. И by India. Все мы встретимся уже послезавтра и классно отметим живой завтрак 2026. Ну, а прямо сейчас давайте отметим еще один талант нашего звукорежа Лехи под названием «Музызмена».
1: Да, наш прекрасный звукореж меняет треки до неузнаваемости. Ваша задача — распознать оригинал. Вот что там было в начале, так сказать, у истоков.
0: Да, как поймете, истоки музыкальные.
1: Да, отправляйте сразу нам на наш сайт europlus.ru. Правильный ответ — это может быть или название трека, или имя исполнителя, свой номер телефона и имя.
0: А теперь внимание, «Музызмена».

0: Али Фарбен и Рене Миллер, бригаде У на Европе Плюс, 9.09 в Москве. Мы ждем музызмену, но чтобы ожидание было приятным, хитовым, будем слушать трек, который снова стал хитовым, благодаря соцсетям. Люди начали двигаться.
1: Куда? Или просто в ритм?
0: В целом. Поэтому, если вы тоже понимаете, что...
1: Пора,
0: что сделали зарядочку, суставы крутятся. То есть прекрасный трек, под который можно прекрасно двигаться, снимать это все и выкладывать. Встречайте FL65, Move Your Body.
2: Бригада У. Снова хитово.

0: Ну, Олег, все равно.
1: Муз измена. В бригаде У.
2: 9:12 в Москве. Муз измена в бригаде У на Европе Плюс начинается. С нами уже здесь люди, которые разбираются в музыке. Значительно лучше, видимо, чем мы с Вики.
3: Не, но иногда у нас получается с тобой.
2: Иногда. Иногда. У нас есть Ира. Ира, привет.
4: Привет.
3: Привет, Ирочка. Ты какой город представляешь?
4: Город Набережные Челны.
2: О, мы тоже его представляем. Мы там были. Легко представить, когда там был. Ира, добро пожаловать в музызмену. Смотри, какое дело. Ты здесь не одна. Это же совместное расследование музыкальное. Здесь еще есть Мадина. Мадина, доброе утро.
3: Мадин, привет.
4: Доброе утро. Привет.
2: Привет, привет всем. Мадина, а ты откуда?
4: Ну, я вообще родом из Нальчика, но давно уже в Москве живу. По наезде.
3: Сразу за два города будешь.
2: А сколько лет ты уже в Москве, Мадина?
4: Ой, 13, кажется.
2: Уже москвичка в 13-м поколении. Получается. Но мы понаехавшие именно так считаем.
4: Да, именно так.
2: Мадина, прямо сейчас предлагаем вспомнить вам, что в музызмене.

0: Ира. Ира, как думаешь, кто это? Что это? Что за трек? Что за имя исполнителя?
1: Мне показалось, что это Звонкий.
0: Звонкий?
1: Звонкий. Аутентичная.
2: О, Звонкий аутентичная.
0: Аутентичная, хорошо.
2: Угу.
0: Необычно звучит. Так, Мадина, а ты что думаешь?
3: Ну, я думаю, что песня то же самое. Это аутентичная, но исполнитель Лирик.
2: Слушай, это получается, они одну и ту же песню поют?
0: Плагиат какой-то. А учитывая, что они оба будут на живом завтраке, там попахивает скандалом.
2: И по очереди приходили к нам в гости, да?
3: Не-не-не, это точно Лирик поет.
0: Ну, повышаем
3: ставку. Песенка, да, аутентичная.
2: Так, Ир, а ты уверена, что это Звонкий поет?
1: Ну, честно признаюсь, я путаю двух этих исполнителей, поэтому я могу ошибаться. Мадина, а ты прям вот на 150% уверена?
3: Я 150 на 250 на 350% уверена, что это Лирик, да.
2: Мне нравится, как шаг у нас, только по 50-очкам идем. 150-250.
0: Ира, ну как, хотя бы чуточку убедительно звучит или, ну, 350?
1: Убедительно, да, тем более, что как бы я признаю, что я немного их путаю. Оба классные, классно звучат, но если песню, хотя бы песню мы узнали, ну, я доверюсь Мадине, наверное.
0: Ир, ничего страшного, у нас Леха звукореж путает 4,7, поэтому, ну, бывает. Итак, и Ира, и Мадина предполагают, что это Лирик с треком «Аутентичное». Внимание, правильный ответ.

0: Лирик!
1: Ой, ну молодцы.
0: Но нужно отдать должное.
2: Спасибо,
0: и Лирик, и Звонкий уже послезавтра выступят на живом завтраке, поэтому, девчонки, сразу, пока не забыли, приглашаем вас на живой завтрак.
1: Обязательно приходите.
2: Я буду, обязательно буду.
0: Опа.
1: Ждем-ждем.
0: Мадина, это ты сказала, да?
2: Да, это я сказала.
1: Хорошо.
2: Я буду. Я уже несколько лет хожу на завтраки ваши.
1: Ой, нам приятно, Мадина.
0: Мы проверим, у нас есть твои данные.
2: Ой, а мне это приятно.
0: Ирочка.
2: Хорошо.
0: Ну, тебя мы тоже ждем, еще есть почти два дня, чтобы добраться. А теперь, внимание, подарки.
3: Маленькая колонка.
0: Для больших хитов Европы Плюс! Девчонки прекрасно сработали командой по колоночке каждой.
2: Спасибо большое. Спасибо огромное.
1: Молодцы.
0: Хорошего дня и до встречи на живом завтраке. Счастливо. Пока.
2: До встречи. Пока-пока.
4: Пока-пока.

0: мысли. Это тема белорусских артист живого завтрака. Также послезавтра увидимся в стадиуме.
1: Mm-hmm.
0: 9:19 в Москве. Что будет дальше?
1: Ну, у меня российские ученые кое-что придумали. Mm-hmm. Красивенько такое, классно. Тебе понравится. Стоит недорого, кстати.
0: Да я слышу, российские ученые мне уже нравятся. А недорого, так это вообще. Люблю. Впереди Вики Ньюс, пригоди умный Европе+.

0: Take me there, это Дати и Бригаде У на Европе Плюс, 9.25 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказываем.
2: Вики Ньюс. В Бригаде У.
1: В России создали машинку для написания конспектов. И пишет она от руки, и не красивым почерком, а твоим.
0: Вот это уже интересно.
1: Да, ты загружаешь в нее несколько листиков со своим почерком.
0: Угу.
1: Она такая, сударь, да я так не могу, но я постараюсь, конечно, я же умная машина. И пишет потом вот все, что надо, твоим почерком, представляешь?
0: Вау.
1: Паша Беседин спросил, зачем такое, если можно просто включить диктофон с расшифровкой, и потом будет в печатном виде. Я говорю, ну это одно. А есть же учителя, которые требуют, чтобы у тебя были конспекты, написанные от руки.
0: Да, да. Ну, во-первых, ну вот то, что озвучил Паша, уже есть, а такого еще не было.
1: Вот. Стоит такая штучка примерно 20 тысяч. Все, что нужно будет, значит, загрузить несколько листиков на анализ, и потом дать ручку, бумагу и задание. И давай,
0: круто.
1: Трудись.
0: У тебя, кстати, почерк хороший.
1: Ну, нормально, средненький. Иногда я не понимаю, что я написала.
0: Мой школьный учитель сказал, что у меня почерк психически здорового человека.
1: Странно. Странно, что так сказал.
0: Странно. Да, ну классное изобретение. И классная реакция коллег.
1: Да.
0: Спасибо.
1: Итак, 12 тысяч россиян, даже больше, подали заявки на отбор в отряд космонавтов. А ты знаешь, что можно было подать заявку? Прости, ты был в отпуске, я была в отпуске.
0: Ну, извиняю, и тебя, и себя.
1: Ну, вообще нет, там с 12 апреля по 30 июня Роскосмос, собственно, набирал людей. Подать заявку на участие можно было прямо через госуслуги. Кандидаты должны были иметь образование высшее в области точных, естественных, медицинских наук. Вот что-нибудь из этого.
0: Ну, там давай не только то, что мы были в отпуске, нас отсекло от этого отбора.
1: Владеть иностранным языком соответствует требованиям постоянного здоровья. Ну, естественно. И до 35 лет, чтобы были.
0: А владение иностранными языками, ну, конкретными или любыми?
1: Ну, любыми, наверное, тоже подойдет. Не знаю. Я не космонавт, к сожалению. Вот, ну и сейчас уже среди вот этих 12 тысяч отобрали 350 человек, а к концу года подведут итоги.
0: Ого!
1: Прикольно,
0: это получается,
1: да?
0: Народный космонавт, реалити.
1: Получается так, да.
0: Как круто.
1: Ты бы хотел стать космонавтом?
0: Я?
1: Ну, если бы я тебе эту новость рассказала чуть раньше, когда только начинался набор.
0: Ты знаешь, до того, как мы познакомились с Лешей Зубрицким, нашим некогда гостем и неизвестным космонавтом, я хотел, а потом он начал рассказывать про испытания, которые проходят на Земле. И там, по-моему, одно из самых жестких, которое он рассказывал, когда ты 3 дня в абсолютно закрытом помещении, никого нет рядом, должен выполнять работу там порядка 14 или 16 часов, и никого нет вообще, только ты и работа.
1: Ну да, я бы не смогла так.
0: Угу. Ну ты еще и гуманитарий.
1: Да нет.
0: Нет? А кто ты?
1: Я Вики. Почему мне всегда был математический склад ума?
0: Вот так звучит.
1: Я бы не сказал, что я гуманитарий.
0: Ответ человека, который не помнит, что в дипломе написано. Спасибо, Вики, впереди гороскоп на Европе+. А не будет России.

0: 9:32 в Москве, гороскоп на среду, 23 сентября.
1: Умный день предложит вам поменять планы, не раздумывайте ни секунды.
0: Тельцы, если кажется, что ваш поезд ушел, то вспомните и про другие средства передвижения.
1: Близнецы, пора попытать удачу в любви, если ее у вас еще нет.
0: Раки, не пожалейте сегодня комплиментов в свой же адрес.
1: Львы, самой большой проблемой за день окажется ваша лень.
0: Девы, удача сегодня не отойдет от нас ни на шаг.
1: Весы, разговорами вы добьетесь гораздо большего, чем действиями.
0: Скорпионы, ну просто не день, а песня какая-то.
1: Стрельцы, вы окажетесь в центре всех важных событий и никого не упустите. Из виду.
0: Козероги, ваша задача просто игнорировать сегодня любой негатив в вашу сторону.
1: Водолеи, этот день слишком перспективен, чтобы провести его дома.
0: Рыбы, велик шанс появления неожиданных денег на вашем счету.

0: Майли Сайрус, она же теперь просто Майли.
1: На бригаде У на Европе Плюс, 9.36 в Москве. У нас впереди сейф, в котором сегодня 7000 рублей и дополнительная десяточка от Озонбанка, которую можно выиграть, правильно ответив на вопрос бонусом.
2: Угу.
1: Еще раз поздравляю тебя, Вик, сегодня день осеннего равноденствия.
2: Ну, спасибо.
1: Большой праздник.
2: Да.
1: Да.
2: Для любителей темноты.
1: Согласна.
2: Так, хорошо, да. Хорошо.
1: На день рождения жвачки поздравляю.
2: Да, вот я тебя поздравляю, твой праздник, ты любишь жвачку.
1: Да, а ты нет?
2: Я люблю, но не как ты.
1: Угу. Ну ладно, разобрались. Пошли думать над вопросами, а вы?
2: Звоните!

0: слив в бригаде У.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: 9.43 в Москве, 7 в бригаде У на Европе Плюс. Начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Как тебя зовут?
3: Меня Лиля зовут.
4: Лиля. Лиля. Привет, Лилечка.
2: Лиль, ты откуда?
3: Я из Казани.
2: Из Казани. Хорошо. Лиль, у тебя есть любимый город во Франции?
3: Ну, да, Париж.
2: А.
4: Хорошо.
2: Ожидал город Лиль.
4: Я думаю, к чему вопрос был. Просто решил спросить. А любимый суп?
2: Лиль, у нас сегодня в сейфе для тебя 7 тысяч рублей поднакопилось, но можно получить еще 10 тысяч от Озонбанка. Для этого правильно ответь на вопрос с бонусом. Для этого определи, какой вопрос будет бонусный. Первый, второй или третий?
3: Первый.
2: Первый. Начинаем с бонуса. Лиля, удачи. Начали.
0: Первая цифра.
4: Лиля, тот самый вопрос с бонусом. Если на него правильно ответишь, тогда гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если сейф не взломаешь. Поэтому удачи. Сегодня у нас день песочных часов. Мы, значит, часы оставляем в сторонке, забираем песок. И отправляемся на самый, ну, один из самых необычных пляжей в мире – Папаколеа. Он находится на южном побережье острова Гавайи. Его главная фишка – необычный песок, потому что он такого необычного цвета. Это место даже прозвали гавайским бриллиантом. И вот, собственно, необычный оттенок песку придает мельчайшие кристаллы оливина. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, какого цвета этот песок? Он зеленый, он фиолетовый или красный?
3: Пусть будет красный.
4: Пусть будет красный, третий вариант принято.
0: Вторая цифра.
2: Лили, сегодня отмечается день рождения жвачки, и хочется поговорить вот о чем. В мире есть крупнейший производитель жевательной резинки, компания Рикли. И вот когда-то эта компания выпускала кое-что другое. А жвачку они просто прикладывали в качестве бонуса покупателю. Но через какое-то время маркетологи обнаружили, что люди покупают их продукт только из-за бонуса в виде жвачки. Поэтому компания переориентировала свою работу и начала выпускать исключительно жвачку. А как думаешь, что изначально производила эта компания? Скрепки, зубочистки или мыло?
3: Зубочистки.
2: Зубочистки. Второй вариант. Принято.
0: Третья цифра.
4: Итак, мы с тобой отмечаем день осеннего равноденствия. Такой чудесный праздник. Вот. В разных странах его по-разному отмечают, где-то нет. Мы с тобой перемещаемся далеко-далеко в местечко, где пирамида Кукулькана. В дни осеннего равноденствия так прикольно падают на него лучи солнца, на эту пирамиду, на нее, что создается узор из света и тени. И получается по контуру что-то похожее на божество майя, такого пернатого змея. И многие туристы туда приезжают, чтобы посмотреть на это чудо. Как ты думаешь, где находится пирамида Кукулькана? Это Перу, это Эквадор или Мексика?
3: Пусть будет Мексика.
4: Пусть будет Мексика, третий вариант принято.
2: Итак, Лилия из Казани подобрала такой код от сейфа. 3, 2, 3. Внимание!

0: инфлюенсером.
1: Больно.
2: Больно, очень потому больно. Что с Мексикой все было правильно. Действительно, кукульканы, да, это в Мексике.
1: Лиль, прости, запутал тебя с этими зубочистками. Мыло производили ребята. И почему-то решили в подарок жвачку класть. И не прогадали.
2: Ну и первый вопрос, он же бонусный, был про потрясающий пляж на Гавайях, который называют гавайским бриллиантом. И я очень надеялась, что минерал оливина тебе как бы намекнет, что песок зеленый.
1: Ну они тоже назвали бриллиант. А тогда изумрудный пляж.
2: Ну,
1: зеленый же. Лиль, ты не виновата. Ты вообще не виновата.
2: Звони еще.
1: Хорошо, и Казани передавай большой привет. Счастливо.
3: Спасибо, до свидания.
1: Пока-пока. Ну а завтра в сейфе бригады 10 тысяч рублей плюс бонус от Озонбанка.
4: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
5: Сейф. Бригада.

0: Done, это Linkin Park, Бригаде У на Европе Плюс, 9:49 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором мы делимся информацией, которую недавно узнали, она вас удивила. Вот что касается Linkin Park, до сих пор обожаю пересматривать видос, который иногда попадается про Майка Шиноду.
1: И его дочку.
0: И его дочку, как он рассказывал, ну, пытался подсказать, как увереннее себя чувствовать на сцене. Она выгнала его из комнаты, сказав, что ты ничего не понимаешь. И только потом со временем узнала, что... Линкин Парк — это папа ее.
1: Потому что мама провела беседу.
0: И показала видео с выступлений.
1: Ты с папой-то так не разговаривай.
0: Ребят, какую информацию недавно вы узнали, поделитесь, пожалуйста.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru.
0: Либо отправляйте в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке. Бригада У.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 000 рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с разными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
8: Берем кредиты.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
12: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
13: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
14: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
12: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
16: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
17: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито. С проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
18: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм.

0: доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
5: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: 3, check.
1: Sound check.
2: Бригаде У.
3: 9:57 в Москве. Сегодня в саундчеке вы рассказываете то, что узнали недавно, и готовы поделиться этим со всеми. В финальном саундчеке будет одно сообщение, чтобы осталось немного времени проверить это на себе.
4: Давай, слушай.
3: Внимание.
5: Доброе утро, Бригаду. А я недавно узнал, что если повернуть голову вправо либо влево и еще в ту же сторону довернуть глазами, то голова еще дальше повернется.
3: Пробуй.
4: А я пробовала, я знаю этот.
3: Леха?
4: Фишку, да.
3: Да, спасибо. Крутая актерская игра.

0: Запомните, как звучит эта песня, да? И вот послезавтра на «Живом завтраке» вспомните эти слова. Ровно так же она будет звучать от Эрика, потому что он не умеет петь по-другому.
1: Да, идеально, всегда идеально.
0: Артист «Живого завтрака» здесь, Бригадион на Европе+. Мы побежали продолжать репетиции, потому что в пятницу большой день для всех нас.
1: А мы вас всех ждем в 7 утра, не забывайте.
0: Ну и до завтра. Меня зовут Вэл.
1: Меня Вики.
0: Бригада у Европа+. Счастливо. Пока.
2: Европа+. Урбан. То, что хочется слушать.

0: Сергей. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем большой привет. В Москве 10 часов утра. На Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, приветствую.
3: Привет, Андрей. Доброе утро всем. Онищенко спрогнозировал новую пандемию гриппа. Врачи предупреждают об опасности укусов осенних комаров. И знаменитый черный плащ возвращается спустя 35 лет. Далее подробности. Пандемия гриппа может случиться в 2029 году. С таким прогнозом выступил академик Российской академии наук, эпидемиолог Геннадий Онищенко. По его словам, эпидемические подъемы гриппа происходят примерно раз в 10 лет, и последний такой подъем был зафиксирован как раз в 2019. Онищенко также отметил, что российская система здравоохранения на протяжении 20 лет ежегодно разрабатывает вакцину под новые актуальные штаммы гриппа, что позволяет эффективно бороться с заболеванием. Тем временем в России продолжается кампания по вакцинации от сезонного гриппа. Все россияне могут сделать прививку в любой поликлинике добровольно и бесплатно. Также работают мобильные пункты вакцинации. Они расположены рядом с остановками общественного транспорта, на вокзалах, а также в торговых центрах. Для того, чтобы защититься от сезонного гриппа, нужен только паспорт, полис ОМС и 15 минут свободного времени. Перед вакцинацией всех осматривает врач для того, чтобы исключить противопоказания. Между тем, врачи предупреждают об опасности укусов осенних комаров. По словам медиков, осенью активность комаров может сохраняться и при прохладной погоде, а в некоторых случаях их укусы становятся более болезненными. Специалисты говорят, что обычно комары прекращают активность при похолодании до 8 градусов. Однако это правило не распространяется на подвальных комаров, которые приспособились к жизни в помещениях. Им достаточно тепла в затопленных подвалах старых домов и стоячей воды, поэтому размножаться они могут круглый год. Биологи советуют не расчесывать места укусов. Повреждение кожи нарушает ее целостность и увеличивает вероятность вторичной инфекции. «Черный плащ» возвращается спустя 35 лет. Знаменитые мультипликационные сериалы о легендарном борце с преступностью решили возродить. Над новыми эпизодами будут работать новые продюсеры. Ожидается, что они будут консультироваться с оригинальным создателем мультипликационного сериала. Напомню, премьера «Черного плаща» состоялась в 1991 году. За все время существования сериала вышло больше 90 эпизодов. Сериал был отмечен 10 номинациями на премию «Эмми». «Черный плащ» также был очень популярен в России и странах СНГ. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 84 рубля 7 копеек. Евро прибавил 96 рублей 59 копеек. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 10 часов и 4 минуты. Всем отличного дня.

Богдан Медведев, Count on me, положись на меня. Богдан, конечно, звучит очень уверенно, обещая максимальную поддержку своей возлюбленной. Вот главное, главное, чтобы слова не расходились с делом, потому что иначе... О-хо-хо-хо-хо, от обидных и ныне модных прозвищ, которые дают девчонки, потом уже не отделаться. Да, здесь на Европе Плюс слова с делом не расходятся. Мы обещаем тебе больше хитов и больше музыки. Мы ставим тебе больше хитов и больше музыки. Хочется хаус-ритмов? Пожалуйста, лови мисмо. Hello, this is Apoy Radio. Жаждешь транс-музыки? Тоже welcome. Встречай Армина Ван Бюрна с вещицей In and Out of Love. А вот если по душе поп-рок, то не пропусти Алекса Уорна с хитом Fever Dream. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большой привет. Помчали дальше.

Smoke, Hello, the Sun is Up, Where Are You? Прямо сейчас есть что-то невероятно притягательное в этом треке. Вот что-то, что как будто бы по-настоящему раскрывается лишь после нескольких прослушиваний. Ну и, кстати, с музыкой так частенько, чтобы проникнуться, нужно поставить на репит. А на репите, на повторе, множество слушателей сейчас играют в нашу игру «Живой завтрак», которая доступна в приложении Европа Плюс Радио Хаб. Обновили, установи приложение Радио Хаб, играй и побеждай. 10 участников с наибольшим количеством баллов получат фирменные футболки «Живого завтрака». Итоги подведем уже завтра, 24 сентября, накануне нашего грандиозного, уникального события. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. BTS, Swim уже через мгновение. Оставайся.

0: Только ты и суперхиты от топовых артистов здесь, на Европе Плюс. Вот он, план на следующие 30 минут. С нами Мадонна и Мартин Гаррикс с треком «Bizarre». Прежде лови проект «Two Colors» с изумительной новинкой «Примадонна». А еще здесь отметится Френч Монтана и Макс Би с суперхитом «Ever Since You Left Me», «Alan Depp». Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. За твое внимание поборется Доминик, Файк, Панда, Никельбэк и многие-многие другие. Наслаждайся.
1: Баиндия звонки Богдан Медведи.
2: Баиндия звонки Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Баиндия звонки.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.

0: живой завтрак с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
6: Эргоферон.
7: Мы всей семьей им лечимся.
5: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
8: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, четыре действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: В «Магнит у дома» замонстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyeniya. АО «Тандер». ОПРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ленинского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка. 6+.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
12: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
13: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и TechnoPlus. Беспроводная зарядка в Premium и TechnoPlus. Проекционный дисплей и панорамная крыша в TechnoPlus. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
14: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Optimus, который запомнит все это за вас. МТС Optimus записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
13: В услуге МТС Optimus доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Optimus. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.

0: vtb.ru. Банк ВТБ. О, 0+.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека – и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
3: Дальше только

0: Rush.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В столице 11:00.
3: Больше хитов, больше музыки.
4: Get ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

топовое. Что тут скажешь, да? Слушать бы и слушать, но пора двигаться дальше, чтобы поймать больше хитов и больше музыки. С нами Kima Sounds с темой Rise and Slow, а также By India с вещицей Спектакль. Ну и напомню, что By India станет участником живого завтрака с бригадой уже 25 сентября. С 7 до 10 утра по Москве в Элли Вики со сцены ВК Стадиум разбудят все наше необъятное. Событие не имеет аналогов. Будет огромное количество подарков. Будут бесплатные сэндвичи, круассаны и кофе. А еще для тебя выступит группа Айова, лирик Тима Белорусских, звонкий, как раз таки By India и Богдан Медведи, который вообще впервые приедет в Россию ради живого завтрака. Вход, естественно, свободный для всех и каждого, поэтому приходи сам и приводи друзей.

вперед. И это не курсы успешного успеха, это суперхит с мотивационным содержанием. Kima Sounds Rise Slow. Топ-15 мирового Шазама. На секундочку. Очень круто, очень круто. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Есть из чего выбрать, есть чем порадовать наши меломанские сердечки. Дивок и свежая хаус-вещица. Slow Down, Can't Stop Thinking. Алекс Уоррен и поп-рок-баллада Ordinary. А также Тедди Свимс и соул-поп-суперхит Mr. No Hotel впереди на Европе+. Оставайся и наслаждайся.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Меняем 30 минут только музыки здесь, на Европе Плюс, на прибавление громкости твоего радиоприемника. Зовут меня Андрей Каясов. Поверь мне, это того стоит. Вместе с нами группа Сидерленд с вещицей «Ту-ту-ту-ру». Прежде здесь отметится Баста и моя Мишель с темой «Если я буду танцевать».
2: Я буду танцевать, ты только с тобой, моя любовь.
1: Еще раньше не пропусти Дати с суперхитом «Take Me There». Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс не пропустил Арин, Алана Уокера и много другой классной музыки. Никуда не уходи.
0: Сегодня утром на Европе Плюс.
3: Вики сейчас начнет задавать тебе вопросы. Ты на них отвечаешь, но с небольшой задержкой. На первый вопрос ты молчишь, на второй отвечаешь так, как ответила бы на первый. И вот так дальше со смещением. Готова?
4: Да.
3: Вперед.
5: Катюш, что последнее покупала в строительном магазине?
4: Плитку.
5: Подожди.
3: Круто, хорошо поиграли. Кать.
6: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
7: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
8: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите

0: премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Утро, будильник, завтрак – все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
5: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
6: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
5: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
6: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: Пароль
8: ВТБ для бизнеса.
7: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
9: А второе?
7: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
2: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
10: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenot T4L. Больше технологий и комфорта Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так не удобно все их носить? Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
12: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
13: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.
12: Дальше только хиты.

треку, судя по клипу, у этих ребят свой вайп, у них свое мироощущение, оно максимально легкое, расслабленное, позитивное и точно не лишенное чувства юмора. Вот так вот жаркое каталонское солнышко влияет на людей. Группа Cedarland, ту-ту-ту-ру, только что. Круто. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Риальто, No One Leaves This Discotheque Alive, Another 54 Ultra Talk To You, все это на подходе. И дождемся дуэт Fastboy. Вот как по мне, на данный момент это их лучший сингл. Не навязываю мнение, лишь предлагаю послушать суперхит Music Sounds совсем скоро здесь, на Европе+.

Music sounds better whenever you hold me close. Музыка звучит лучше, когда ты обнимаешь меня. Вполне убедительно. Главное не проверять теорию на незнакомых людях, где-нибудь в общественном транспорте. Да, потому что, ну, сам понимаешь, не для всех Duet Fest Boy является какой-то вот там истиной в последней инстанции. Да, ну трек, кстати, сейчас ровно посередине на 20-й строчке в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП 40, но с твоей помощью может быть выше. Голосуй за этих артистов или других любимчиков на сайте europoplus.ru. Результаты слушаем в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Мануиловым. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Хьюжель, Френч Монтана, Дэвид Гетто и Эйден Мартин с новинкой Shine, а также Медуза и Генрика Мамайл Don't Wanna Go Home впереди на радиостанции номер один в России.

0: Temper City и суперхитовая тема Self-Aware прямо сейчас. Ну, учитывая невероятный успех на самом старте карьеры, будем теперь особенно внимательно следить за этими парнями. Да, до конца этого часа уже я прослежу, чтобы в динамиках прогремела парочка хитов. Роджер Санчес Лост, а также Оливия Дин, Man I Need впереди на Европе+.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хват свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.
4: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
5: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европа Плюс.
4: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стадиум. Живой завтрак с Бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
3: Не-а.
2: Вход свободный.
4: Подробности на europaplus.ru.
6: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
7: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Если беспокоят отеки, есть капли «Лимфомиазот».
10: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
11: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
12: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
10: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Пароль ВТБ для бизнеса.
14: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
15: А второе?
14: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
16: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йоко. Хама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама.

0: должно событь. .банк.
1: ао.банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.

0: подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
2: Эргоферон.
3: Мы всей семьей им лечимся.
1: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
4: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. А с Озонбанком для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов.
7: Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 18+.
8: Европа. Плюс.

0: Роджер Санчес, Lost. В завершении часа на Европе Плюс летим в новую 60-минутку, а там больше хитов и больше музыки, но поверь мне, этим дело не ограничится.
1: Европа Плюс ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Всем большой привет, в Москве 13.00. На Европе Плюс новости, с нами Паша Беседин. Паша, приветствуем.
1: Привет, Андрей. Добрый день всем. Российские регионы отчитались о подготовке к зиме. Зарядок для электромобилей в Москве станет в два раза больше. И мгновенная карма сработала в столице Великобритании. Далее подробности. Все российские регионы подготовились к зиме, там сформированы нормативные запасы горючего к отопительному сезону. Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин заявил о том, что речь в том числе идет о запасах угля и мазута. Напомню, ранее о завершении подготовки к зиме заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что городские службы провели профилактические осмотры и отремонтировали инженерные системы и оборудование. Собянин добавил, что перед наступлением холодов по программе капремонта новые системы отопления получили 820 домов. Зарядок для электромобилей.

автомобилей в Москве станет в два раза больше. Заммэра столицы Максим Лексутов заявил о том, что во всех округах вскоре установят еще 550 зарядных станций. По его словам, зарядка не создает вредных выбросов и поэтому положительно влияет на качество воздуха в столице. Управлять зарядными сессиями позволит приложение «Парковки России». Лексутов напомнил, что в городе уже установлено свыше 450 станций проекта «Энергия Москвы». Новые объекты дополнят эту сеть, обеспечив более равномерное покрытие всех районов. Глобальный переезд начинается в столичном зоопарке. Теплолюбивые животные начали переселяться в зимние павильоны. Гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова рассказала о том, что сотрудники в вопросе переезда ориентируются не только на календарь, но и на погоду и самочувствие животных. Первыми в зимние павильоны отправились попугаи. Вскоре к ним присоединятся шлемоносые казуары, а также кафорские рогатые вороны. В павильон животной Африки переедут почти все коренные жители материка. Вскоре туда отправятся миниатюрные антилопы, а в отдельном вольере разместится карликовый бегемот Ксюша. В конце сентября и в октябре в теплый павильон переведут африканских хищников, медоедов и сурикатов. Мгновенная карма сработала в Лондоне. У телеведущей Керсти Элсоп угнали машину после того, как она заявила о том, что столица Великобритании – безопасный город. Журналист опубликовала фото своей угнанной машины и попросила подписчиков связаться с ней, если они увидят ее на улице. Комментаторы напомнили девушке о том, что недавно она согласилась с лордом-мэром Лондона в том, что город пытаются выставить в дурном свете, но на самом деле она чувствует себя в британской столице в безопасности. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 84 рубля 7 копеек. Евро прибавил 96 рублей 59 копеек. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. В Москве 13 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

Скажи плейбоксу «да». Согласен, согласен. Можно было бы придумать что-то поинтереснее, но поверь мне, суть плейбокса не в его описании, а в содержании. Игры, подарки, общение, интересные события столицы и суперхиты. Все вышеперечисленное буду порционно отправлять твои динамики. Я Андрей Каясов. Всем большой привет и здрасте. И сразу же к подаркам мы перейдем. Игра «Food Time» на подходе. Это приятнейший бонус для жителей Москвы. Пиццу и напитки можно выиграть благодаря своей интуиции и эрудиции, вне зависимости от текущей занятости. Главное, чтобы ты был в столице. Набирай 745-6565, отвечай на вопросы в течение 25 секунд. Сколько будет правильных ответов, столько пиццы ты и получишь. 745-6565, дерзай.

0: Футайм.
1: За пиццу и напитки поборется сегодня Неля. Неля, привет тебе большой.
2: Привет.
1: Привет, привет. Неля, какая у тебя любимая пицца? Расскажи.
2: Сырная.
1: Сырная. А на втором месте?
2: Маргарита.
1: Маргарита. Ну и третье давай место тогда. Свой топ.
2: Курица с ананасом.
1: Вот это уже нестандартно. Вот это хорошо. Молодец, Неля. Так, смотри, Нель, я буду задавать тебе вопросы совершенно разных категорий. К каждому вопросу буду предлагать тебе два варианта ответа. На сколько ответишь за 25 секунд, столько пиццы и получишь. Все понятно?
2: Да.
1: Хорошо, тогда полетели.
3: Один, два, три.
1: Смотри, получала ли премию Грэмми Билли Айлиш, да или нет?
2: Да.
1: Да, кто старше, Брэд Питт или Лео Ди Каприо?
2: Лео Ди Каприо.
1: Лео Ди Каприо, неверно. Один тайм в футболе длится 40 минут или 45?
2: 45.
1: 45. Главная роль в трилогии «Матрица» — Киану Ривз или Николас Кейдж?
2: Киану Ривз.
1: Да, какая страна больше, Венгрия или Италия?
2: Венгрия.
1: Нет, не совсем. Не совсем. Так, смотри, я тебя сразу поздравляю. А пока буду, пока буду высчитывать, сколько было правильных ответов.
2: Два.
1: Было два, да? Спасибо, что помогла мне. Я немножко растерялся от твоего красивого голоса, Нелли, на самом деле.
2: Спасибо.
1: Не надо красть мою работу. Две пиццы ты получаешь, соответственно, напитки тоже. Еще раз аплодисменты. Круто, спасибо. Нелли, молодец. С кем поделишься?

0: вкусняшкой?
1: С коллегами.
0: С коллегами. Много у тебя коллег?
1: Три.
0: Три? Ну, тогда две пиццы как раз-таки с напитками поделите.
1: Да, супер.
0: Аккурат. Супер, Нель, еще раз аплодисменты, их много не бывает. Я тебя поздравляю, шикарного дня желаю и тебе, и всем твоим коллегам. Мы же двигаемся дальше. Бритни Спирс, Born to Make You Happy, прямо сейчас здесь, на Европе+.

0: To make you happy. Прямо сейчас вот бывают же стесняшки-скромняшки, а? Вот Нелли выиграла 3 пиццы, а сказала, что выиграла 2. Но нет, я все пересчитал, мы все разобрались. Здорово. Кстати, Born to make you happy Playbox тоже появился для того, чтобы делать тебя счастливым. Игра Hitback у нас на подходе, можно будет выиграть стильный подарок от Европы Плюс. Но это чуть попозже, во второй половине часа. Пока же больше хитов и больше музыки. Cat's Eye, Animal, а также Don Diablo, Fits and the Tantrums, Radio Baby впереди. Оставайся.
1: Playbox. На Европе Плюс.

0: чем-то невероятно интересным пожаловал к нам Паш Беседин. Пашечка, большой тебе привет.
1: Привет, Андрюша, добрый день всем. Сейчас расскажу, куда сходить, что посмотреть. В борьбу за внимание российского зрителя вступает новый фильм под названием «Как Иван в сказку попал». В центре сюжета мальчик Иван Добрынин, который не ладит с родителями и пренебрегает учебой. Помимо прочего, герой не любит русские сказки. Старые истории кажутся ему скучными и ненужными, в отличие от комиксов. Однажды Иван попадает в волшебный сундук и перемещается в сказочный мир. Там ему предстоит спасти от забвения царевну Лягушку, Илью Муромца, Бабу-Ягу и прочих известных героев. В качестве решения проблемы Иван первым делом предлагает персонажам примерить на себя образы зарубежных супергероев. Подобный ребрендинг не помогает, что становится для парня мудрым жизненным уроком. В ролях Мария Аронова, Ирина Горбачева и Пелагея. В сети кинотеатров Москино стартует 15-й фестиваль короткометражных фильмов «Коник» с бесплатными показами. Он продлится до конца недели. Это редкая возможность оценить лучшие работы отечественного короткого метра на большом экране. В программе конкурсные и внеконкурсные работы разных жанров, от драмы, сатиры до фантастики. В фокусе внимания режиссеров глубокие истории о семье, взрослении, любви, одиночестве и личном выборе. Сегодня можно увидеть сразу 7 короткометражек, например, о роботе, который стал членом семьи, о борьбе со смертельным вирусом, о легенде про гору Великомань и об обреченной корове. Вход бесплатный, но по предварительной регистрации. А в историческом музее открывается выставка, посвященная античному Патрею, древнему поселению на берегу Таманского залива, раскопки которого начались в 1926 году и продолжаются до сих пор. За 100 лет археологи нашли множество артефактов, которые помогают восстановить историю города и его жителей. Среди экспонатов античные амфоры, расписанные сосуды, монеты, каменные орудия и другие находки, а также фотографии, чертежи, рисунки и полевые дневники археологов. Отдельный раздел рассказывает о работе экспедиции в 20 веке и показывает, как менялись методы исследования античного города. Вот такие развлечения на сегодня. Отдыхайте с удовольствием и, конечно же, слушайте Европа+.

мои внимательные пташки, мои внимательные слушатели радиостанции номер один в России. Ваш выход, ваш звездный час, фирменная беспроводная колонка от Европы Плюс может стать твоей в игре хитбэк. Набирай 8-495-745-6565 и выбирай из трех вариантов тот трек, который гремел за последние полчаса. Сыграем с тобой после Алекса Уоррена и суперхита Fever Dream. 8-495-745-6565. Удачи!

0: Илья из Севастополя сразится за беспроводную колонку от Европа Плюс. Илья, привет.
1: Привет.
0: Привет, привет. Как твой день проходит?
1: Да, отлично. Сегодня выходной. На улице ужасная погода, идет ливень. Да. Но настроение отличное.
0: А это как-то связано, что у тебя выходной, идет ливень? Ты просто позвонил на работу и сказал, не хочу выходить. Дождина за окном. Или нет? Или просто...
1: Ну, ничего, нормально пойдет.
0: Да? Ну ладно, хорошо. А, смотри, Илья, беспроводная колонка будет твоей, если верно назовешь тот трек, который прозвучал в эфире Европа Плюс. В этом часе три варианта для начала послушаем, потом уже там будем разбираться. Готов?
1: Готов.
0: Готов. Смотри, возможно, это был трек Salt от Ava Max. Может быть, Overdrive от Offenbach. Ну или Radio Baby от Donna Diablo и Fits and the Tantrums. Так, ну что, Илья, как думаешь?
1: Я думаю, что это был Radio Baby.
0: Radio Baby, вариант номер три, абсолютно верно. Я тебя поздравляю. Что добавить? Ничего особо не скажешь, беспроводная колонка от Европы Плюс твоя. Круто! Будешь хиты на ней слушать.
1: Спасибо.
0: Обещаешь
1: Плюс,
0: слушать хиты на
1: обещаю,
0: ней.
1: Конечно, обещаю.
0: Хорошо,
1: да.
0: Мы
1: привет
0: проверим.
1: Привет Москве.
0: Спасибо большое, Илюк, тебя еще раз поздравляю с победой. Шикарная игра получилась. А мы же двигаемся дальше. Lost Frequencies, Reality прямо сейчас.
2: Playbox на Европе Плюс. Хитбэк.

Привет слушателям Европа Плюс, с вами Катя Айова. Давайте споем вместе на живом завтраке вместе с бригадой У. Жду всех 25 сентября на ВК. Стадиум. Вход свободный. А начало в 7 утра. Но будет бодро и громко.

0: участники «Живого завтрака» с бригадой У, группа «Айова» и трек «Мы» только что в твоих динамиках. Мы с тобой до конца часа будем слушать Биби Рексу и Дэвида Гетту с темой «Sad Girls», а также Эйва Макс с суперхитом «Take You To Hell». Завтра жду тебя на тусовку в плейбоксе в это же самое время здесь, на Европе+. Плюс. Игра «Food Time», битва «Хитбэк» также будут ждать тебя. Зовут меня Андрей Каяс, услышимся, а ты в новом часе встречай Алекса Манойлова.
1: Лейбокс.
2: На Европе Плюс.
3: Реклама.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
5: В «Магниту дома» замонстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-89-49. Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ленинского, 185. Приложение «Магнит», акции и доставка 6+.
6: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество, Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
7: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай.
9: Воровать – это плохо.
10: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
7: «Трудный ребенок» с понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
11: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
12: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лиманапро.ру».
13: Добро пожаловать в мечту! На борт морского лайнера «Астория Гранде». Ваш круиз начинается, а лето продолжается. Впереди Красное море и чудеса света. Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Ваш отпуск на «Астория Гранде» будет полон впечатлений. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на сайте astoriagrande.com.
14: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на МТС.ру.

0: можно забыть.
1: Точка.банк.
2: АО .ООО банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
3: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
4: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
3: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
4: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
6: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Hits.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 14:00.

самые-самые хиты, конечно же, послезавтра, в пятницу, напоминаю, Еврохит ТОП-40. И еще есть время, чтобы поддержать любимый трек, любимый хит на europaplus.ru. Да, время, конечно, есть, но пятница близко.

Лайфа, это Нефтуника на Европе Плюс. Дальше у нас больше хитов, больше музыки. Уже буквально через пару минут ждем Тейм Импала и Дженни. Тот самый хит, который, ну, сразу скажу тебе, привлекает внимание. И не только из-за своего названия. Впереди на Европе Плюс Джакила.

0: дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Так, давайте посмотрим, кто у нас дальше, кто впереди. Это Локи Халид, отличный хит «Dive into me».

0: бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
3: Подробности на europaplus.ru.
4: Реклама.
5: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
7: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
8: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
9: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
7: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я за спасибо.
11: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+. Теперь

0: Суббыть.
1: .банк. ао.банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
6: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру.
8: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
10: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
11: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
12: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
13: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
14: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Hits.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

Самый хит, который запомнить легко, название которого легче не придумаешь, просто hello. Так, кому мы скажем hello уже в ближайшие минуты? Скажем мы Рэй, будет Ванотек, Тима, белорусских на подходе. Но Тиму, кстати, напомню, ждем уже послезавтра, в пятницу, на живом завтраке с бригадой У, ВК-стадион. В 7 утра все начнется, вход абсолютно свободный. Будет драйвово, круто и, конечно, хитово, так что приходи обязательно. С вами Европа Плюс и Алекс Мануилов. Всем отличного дня. We'll be right back.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Ну, отличные хиты у нас прямо по курсу. В самые ближайшие минуты ждем Зейн и его, ну, душещипательный, можно сказать, так, хит «Die for me». Будет обязательный Билло. Услышим «Револвер». Кендрик Ламар и Сиза. Хит, который прибавил немало поклонников. Впереди Лузер. А еще впереди у нас в эти 30 минут Шакира, Burna Boy, Леони, Кайго и не только. В общем, отличные хиты нас ждут дальше на Европе плюс.
2: Баиндия звонки Богдан Медведев.
3: Баиндия звонки Тима Белорусских.
2: Тима Богдан, Баиндия звонки.
3: Квот свободный. Давай перепишем.
4: Да не, вроде нормально сказала.
5: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
6: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европы плюс.
5: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
4: Вход.
3: Можно я скажу?
4: Нет.
3: Вход свободный.
5: Подробности на europaplus.ru.
7: Реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».
11: Премьера СТС.
12: Я твой учитель. Запоминай.
13: Воровать – это плохо.
14: Ты у меня стукал.
12: Молчи давай.
11: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
15: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
16: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
17: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
18: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
19: Фантастика. Бизнесу быть. .банк.
12: АУ .Точка. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк .Точка». Подробности на .com 18+.
6: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
10: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
6: В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада.
10: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11:00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: confess, got to give. Is this a dream, the dream I had of you?
1: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

The Shine. Абсолютно соответствует названию. Трек получился ярким и таким вдохновляющим, воодушевляющим. Всем привет, это Европа Плюс, и я Алекс Мануилов. Идем дальше и идем только вперед с лучшими хитами.

больше хитов, еще больше музыки. Впереди The Second Voice, Марк Ронсон, Бруно Марс, Маршмелло, Португал The Man. Треки разные намечаются, но 100% хитовые.

0: Marshmello и Portugal The Man. Да, круто получилось у них вместе. Феникс. До конца этого часа ждем Оффенбах, затем Сара Коннор и Natural. Впереди Just One Last Dance на Европе Плюс.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.
4: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
5: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европы Плюс.
4: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
3: Не-а.
2: Вход свободный.
4: Подробности на europaplus.ru.
6: Реклама. За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
8: Премьера СТС.
9: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
10: Ты у меня стул украл.
9: Молчи давай.
8: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
11: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
12: Добро пожаловать в мечту! На борт морского лайнера «Астория Гранде». Ваш круиз начинается, а лето продолжается. Впереди Красное море и чудеса света. Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Ваш отпуск на «Астория Гранде» будет полон впечатлений. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на сайте astoriagrande.com.
13: Пароль
14: ВТБ для бизнеса.
13: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
15: А второе?
13: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
16: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
13: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
17: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
18: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
19: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
20: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
21: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
22: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
4: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
22: В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада.
4: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11:00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
23: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
24: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
4: Европаплюс.ру.
25: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: На часах в Москве уже 17:00. На Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, привет.
3: Алекс, привет, всем добрый вечер. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что конкретики по новой встрече Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом пока что нет. Однако готовность российского лидера к такой встрече сохраняется. По его словам, в телефонных разговорах президенты всегда подчеркивают готовность при необходимости провести еще одну встречу. Напомню, что ранее Дональд Трамп подписал закон о возможных новых санкциях против России, что, по словам Дмитрия Пескова, не способствует восстановлению двусторонних отношений. Директор Национального медицинского исследовательского центра академик РАН Наталья Мокрышева сообщила, что практически у всего населения России имеется дефицит йода разной степени выраженности. Кроме того, по ее словам, около четверти людей, дополнительно потребляющих витамин D3, не чувствуют ощутимой разницы, поскольку необходимая доза должна определяться индивидуально. Об этом она заявила на первом Всероссийском конгрессе «Питание. Путь к здоровью нации». И компания Disney запустила производство нового мультсериала о «Черном плаще», который спустя десятилетия вновь выйдет на борьбу с преступностью. Над проектом работают создатели из Point Grey Pictures и Disney при участии автора оригинального мультсериала Теда Стоунса. По сюжету герой провел долгие годы в мире, где о нем никто не слышал, а вернуться к прежней миссии ему поможет подросток Даки, знающий его подлинную историю. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Star News и Алекс Мануйлов.
2: Это топ-новости в Star News. Джон Резник из Goo Goo Dolls не читает нотации со сцены. Фронтмен группы говорит, что не навязывает фанатам свои взгляды на жизнь. По его словам, зрители приходят на концерт с разными убеждениями, но их объединяет одно – желание увидеть шоу. «Я не собираюсь никого поучать», – сказал музыкант. «Мы просто играем песни, и все уйдут счастливее, чем пришли. Вот и все». Леди Гага требует возместить ей судебные расходы более 232 тысяч долларов. Певица потратила эти деньги на защиту от иска. Компания Lost Surfboards утверждала, что название альбома Гаги «Mayhem» затрагивает их бренд. Суд иск отклонил, назвав путаницу маловероятной. Гага считает дело пиар-ходом. Теперь ее юристы требуют, чтобы компания оплатила счета, заявив, что иск был попыткой нажиться на известности Леди Гаги. Oasis объявили даты тура на 2027 год. Группа анонсировала концерты в соцсетях. Тур стартует 21 мая в Глазго. Затем будут Манчестер, Мюнхен, Барселона, Париж, Рим, Лас-Вегас и Дублин. Завершится все четырьмя шоу. Там же, где в 96 году прошли их исторические концерты. Лондонская постановка мюзикла «Воскресенье в парке с Джорджем» отменена. Ариана Гранде и Джонатан Бейли должны были вместе выйти на сцену в 2027 году. Однако певица решила отойти от публичности, а вскоре из проекта вышел и Бейли. Star News. И вы всегда в курсе самых интересных событий. Star News.

17.20 в Москве. 23 сентября сегодня, я обратный отчет дождевого завтрака с бригадой У уже идет не только на дни, но и на часы тоже. Так что ждем пятницу, ждем 25 сентября.

0: 9 октября. Ну а прямо сейчас вспоминаем ваши лучшие истории.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Присаживайтесь поудобнее. Сегодня в саундчеке интересной информации, которую узнали вы.
3: Мы такое любим.
2: Послушаем мы. Внимание.
4: Привет, бригада У. Я в детстве очень любила чупа-чупсы. Причем мне нравилась не столько сама конфета, сколько вот именно вот эта вот обертка. Я прям с ума по ней сходила. И только недавно я узнала, что обертку для чупа-чупса нарисовал Сальвадор Дали. Я, получается, разбираюсь в искусстве.
2: Все так.
3: Получается так, да.
2: Все так, да.
3: Угу.
2: Да. Сальвадор Дали приложил руку. А мы что только не прикладывали к этому чупа-чупсу.
5: Доброе утро, Роплюс. Я вот недавно узнала, что всеми так любимый протеин, который пьют спортсмены и так его любят, делается из личинок зафобоса, либо из личинок мучного жука. Вот теперь живите с этим.
2: Живите с этим, жуйте это.
6: Привет, Европа Плюс. Я всю жизнь, значит, подкладываю ногу под себя. Это прям привычка с детства. Это прям, ну понятно, не в общественных местах, не на работе, но дома всегда. То есть, и сейчас у меня коленка хрустит так, что я, когда иду, я ее слышу. Так вот, я процесс прошу, и врач мне сказал, что не только нельзя подкладывать ногу под себя, но и сидеть нога на ногу очень нехорошо для суставов, для организма, и там, короче, какие-то вены проходят. В общем, даже если вы не опубликуйте мое голосовое.
2: Опубликуем.
6: Хотя бы возьмите себе на заметку, что сидеть, подложив ногу под себя и на ногу на ногу нельзя. Вот так. Не знала об этом никогда. Вот теперь стараюсь. Привязываю практически ногу к стулу.
2: А
3: вот привязываю к стулу сидеть. Нормально, это полезно.
2: Да, а еще если вы долгое время сидели, вот подложив ногу под себя и, например, играли или долго что-то смотрели, и внезапно позвонил, например, домофон.
3: Резко не вставайте.
2: Сначала убедитесь, что у вас нога не затекла. Это говорит вам не Вэл, это говорит вам 16-летний парень, который чуть не сломал себе когда-то нос, когда резко сорвался.

Кстати, итоги недели уже в пятницу напоминаю. И первое завершение в 14 по московскому времени. Ну а кто где сейчас у нас в чарте, на какой позиции, на каком месте? Все подробности на europaplus.ru.

0: Зримая и незримая поддержка Эда Ширана. Он приложил руку к написанию этого трека и не ошибся, выбрав КЦ. Но они дружат вообще так, если по-честному. КЦ Animal ждем на первом месте у нас в чарте в Еврохит ТОП 40. Кстати, возможно, уже по итогам этой недели. Ну а совсем скоро, через несколько минут, с нами уже Рэй Далтон. Но сначала...
1: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
2: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10%. Совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
5: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
9: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
10: Эргоферон.
11: Мы всей семьей им лечимся.
10: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
12: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошее еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
15: Фантастика.
16: Бизнесу быть. Точка.Банк.
17: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на Точка.ком 18+.
18: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
19: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
20: В этом весь ты.
19: И в этом весь ты. Т-банк.
21: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
22: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
23: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: Суббыть.
1: .банк.
2: АО. Банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
7: Европа
8: Плюс.

0: Слышишь, House Mafia на Европе Плюс. Ну что, переходим, переезжаем, перебегаем в следующий час. Ну, кстати говоря, о переездах, как они нам даются, пойдет речь у нас сегодня и в радиоактивном шоу. Я думаю, у тебя будет что рассказать через час на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, K-pop, хиты, которые заряжают.

0: taškarų. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в столице уже 6.
3: Европа Плюс.
2: Игорь Акулов уже в студии с новостями. Игорь, здравствуй, рассказывай, что

у нас нового. Кость, привет, всем добрый вечер. Россия готова к старту отопительного сезона. Борьбу с авиадебоширами усилят. И в следующем году могут появиться национальные рекомендации по питанию. Подробности далее. Все регионы России сформировали необходимые запасы топлива к предстоящему отопительному сезону. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Ирак Файзуллин. Ранее вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам проработать возможный риск-сценарий, заложив в них меры по увеличению производства нефтепродуктов и корректировку объема их импорта. На очередном совещании по ситуации на рынке топлива Минэнерго представил доклад об уровне запасов и загрузки производительных мощностей. Отдельно была рассмотрена ситуация с топливообеспечением сибирских регионов. Правительство подготовило положительный отзыв на законопроект о дополнительных мерах борьбы с авиадебоширами при условии его доработки. Документ, в частности, предусматривает право авиаперевозчика передавать другим компаниям и получать от них сведения о пассажирах из черных списков. Однако в Кабмине считают, что для обеспечения наличия этих сведений у всех перевозчиков необходимо установить не право, а обязанность их передачи. Также предлагается расширить перечень правонарушений, при которых возможен односторонний отказ от заключения договора перевозки. Премьер-министр Михаил Мишустин назвал внедрение цифрового рубля и систем быстрых платежей главными драйверами изменений на финансовом рынке, а искусственный интеллект – инструментом автоматизации процессов и персонализации предложений. По его словам, важно, чтобы безопасность, киберзащита и технологический суверенитет обеспечивались отечественными решениями и механизмами защиты данных. Михаил Мишустин отметил, что специалистам сферы нужно обмениваться лучшими практиками и укреплять кредитно-финансовую систему страны. В следующем году могут появиться национальные рекомендации по питанию. Они будут нацелены на предотвращение развития заболеваний у россиян. По словам специалистов, рекомендации предназначены для консультирования врачами граждан с хорошим здоровьем, а вот люди с хроническими заболеваниями нуждаются в особом режиме питания. Об этом министр здравоохранения заявил на первом всероссийском конгрессе «Питание. Путь к здоровью нации». И падл стремительно набирает популярность в России. За два года число клубов выросло с 11 до 263, это почти в 24 раза. Падл выходит за пределы крупнейших городов. В августе этого года 132 из 263 клубов находились за пределами городов-миллионников. В Москве количество площадок выросло с 3 до 62, в Санкт-Петербурге до 15. Далее идут Екатеринбург, Волгоград и Самара. А в июле в московских Сокольниках открылся падл-центр прямо в лесу. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 84 рубля и 40 копеек. Евро на отметке 96 рублей и 74 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. А больше хитов и больше музыки.

свежие истории у меня всегда вызывают неподдельный интерес. И вот одна из новинок в нашем эфире – это Two Colors и Primadonna, трек, который этой осенью можно поддержать в нашем Еврохит ТОП-40. До пятницы времени еще. Поэтому заглядывай, не надо стесняться. Европа+.ру в раздел Еврохита и поддерживай любимых исполнителей. Вполне возможно, именно эта новинка у тебя в любимках. Ну а я поддержу тебя в ближайшие 15 и гарантирую появление классного летнего трека Inator и 54 Ultra. Talk to you.

уже в эту пятницу мы услышим и увидим этого парня на живом завтраке с бригадой У. Это Лирик. Прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Вместе с ним послушаем Звонкова, Баинди, Айова появится, Тима Белорусских, Богдан Медведи. И все это для тебя. Поэтому приходи 25 сентября в 7 утра в ВК-стадиум. Вход свободный. Бери с собой друзей. Друзья пусть берут своих друзей. Ну и покайфуем, потанцуем, проснемся и начнем классно эту пятницу. Поэтому рекомендую заглянуть на наш сайт europaplus.ru для того, чтобы собрать более подробную информацию.

0: Как же мне нравится эта история. Я думаю, что я не один такой. Там, простите, прямо сейчас на Европе Плюс Self-Aware. Кстати говоря, мне еще нравится по вечерам встречаться с вечерним шоу «Rush». Антон Камолов, Артур и Саша уже буквально через минут 10. Поэтому не пропусти. Ну и тема сегодня интересная. Какая? Можно выяснить на нашем сайте europaplus.ru. Оставить там свой комментарий. А еще лучше с 19 до 21 позвонить в эфир.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом
3: есть раш.
4: Включи свой.
3: Был спиннинг, а недавно принесла крысенка махонького. Для меня самое главное, что не курит и не употребляет алкоголь. Это самое главное.
0: По крайней мере, дома.
3: Да.
5: А на рыбалке? Может быть.
3: Очень необычно для девочек.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
6: На Европе Плюс.
7: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты.

0: Каждый бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Тбанк».
1: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: В Магнит У Дома за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой Магнит Плюс и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185. Приложение Магнит. Акции и доставка. 6+.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.

0: банки России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
4: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. Хавейл H9. Комфортный и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на Хавейл.ру или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
7: Европа Плюс.ру.
8: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: podcast.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, салют, столица 19.00. На Европе Плюс выпуск новостей. Вместе с нами Игорь Акулов. Игорь, салют.
3: Ребят, привет, всем добрый вечер. Сроки оплаты штрафов для авто с иностранной регистрацией могут сократить. В России рассматривают возможность введения дополнительного сбора для авиапассажиров. И в следующем году точность ГЛОНАСС значительно увеличится. Подробности далее. Верховный суд разработал концепцию реформирования суда присяжных на основе социального партнерства. Документ предполагает создание общей коллегии, в которой объединят представители гражданского общества и профессиональных судей, а количество присяжных предлагается сократить до 4 человек при одном судье. По словам судьи Верховного суда, такой подход позволит оптимизировать ход разбирательства, отказаться от излишних процедур и сократить сроки рассмотрения дел. При этом присяжные по-прежнему будут решать вопросы факта преступления по своему внутреннему убеждению. В аппарат правительства поступил законопроект о сокращении срока оплаты штрафов за нарушение ПДД для автомобилей с иностранной регистрацией. Документ предусматривает сокращение срока с 60 дней до 1 суток с момента вступления постановления в силу. А в случае неуплаты транспортное средство может быть задержано до полного погашения задолженности. В МВД необходимость изменений объяснили тем, что владельцы таких автомобилей нередко успевают покинуть Россию, не исполнив постановление. Документ находится на экспертной проработке и в случае одобрения его внесут в Госдуму в 2027 году. В России рассматривают возможность введения дополнительного сбора для авиапассажиров около 500 рублей за перелет внутри страны и 1000 рублей за международный рейс. Сбор может быть направлен на компенсацию расходов по лизингу и эксплуатации новых отечественных самолетов. При сохранении текущего объема перевозок мера может обеспечить поступление от 200 до 250 миллиардов рублей за 2027-2030 годы. Полученные средства планируется направлять лизинговым компаниям и авиакомпаниям. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что в следующем году точность системы ГЛОНАСС повысится с 8 до 2,8 метра. По его словам, формируется технологический облик нового поколения группировки, который увеличит устойчивость и надежность системы. Также он отметил, что совместно с Казахстаном запущена первая ракета среднего класса «Союз-5» с самым мощным в мире жидкостным ракетным двигателем. И одно из исследований показало, что молодые люди от 18 до 29 лет реже вступают в отношения, несмотря на интерес к ним. 29% опрошенных не имели отношений за последние 3 месяца, а 19% никогда не состояли в отношениях. Среди причин участники назвали усталость от дейтинга, страх отказа, финансовые проблемы и изменения социальных норм. При этом около четверти закрывают потребность в отношениях с помощью переписок и компаньонов из социальных сетей. И расскажу о валюте на завтрашний день. Доллар 84 рубля и 40 копеек, евро 96 рублей и 74 копейки. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Rush».

0: Европе плюс.
1: Привет, друзья! Радиоактивное шоу «Rush». Мы начинаем. Ближайшие два часа вместе с вами проведем. Привет, Саша. Привет, Артур.
2: Привет, ребята. Всем добрый вечер.
3: Всем привет, салют. Добрый вечер.
1: Какая интересная и психологическая новость последняя была у Игоря.
2: Очень
1: про отношения.
2: Грустная.
1: Да, что зумеры 18-29 лет, они намного реже вступают в отношения.
3: Ну, не потому что и думают, что мы еще молодые, что мы. Mm-hmm. Мы можем поиграться, мы еще
2: продолжительность
3: дети.
2: Жизни как бы растет. Так что сейчас 29.
1: Типа успею, да. Мне это всего 29, я ближе к 70 тогда.
2: Ну да.
1: Это так они рассуждают.
3: Наверняка.
1: Это интересно. Это интересно. Это на самом деле замечательная тема. Может, мы как-нибудь ее возьмем как раз в среду, когда по средам у нас, как известно, такие более психологические темы. Сегодня мы немножко про другое поговорим. Обязательно обсудим сегодняшнюю тему с психологом во втором часе, в начале часа. Тема такая. Как я пережил переезд? Ну, многие перемещаются и внутри одного города, и из города в город, и вслед за работой, и вслед за родителями, или там еще по каким-то причинам. Не всегда этот переезд дается легко. Может быть, кто-то вообще запросто эти переезды совершает, но, наверное, не все. Сегодня будем обсуждать эту тему. Начнем, как обычно, с себя. Саш, ну, угу. Рассказывай. Ты, ну, получается, что у тебя два переезда, да?
2: Да.
1: Рассказывай. Ну, первый из родного города, значит, когда ты переезжал, наверное, на учебу?
2: А, ну да. Ну, мой флагманский переезд, получается, произошел 4 года назад. Мне было всего лишь 21 год. Я переехала из Владивостока в Москву. И все, что мне облегчило жизнь, это то, что у меня был универ. А это сразу у тебя комьюнити, у тебя преподаватели, твои проводники в жизнь. И ты уже не просто какой-то человечек с улицы. Ты уже студент, не увше.
3: Мне кажется, кстати, легче всего переезжать студентом в какое-нибудь учебное заведение.
2: Я вот не представляю, если бы у меня ничего не было, в никуда ехать, это очень тяжело.
1: Но ты ведь, Саш, ты переезжал уже, получается, не на первый курс, да, а после, как это, после...
2: Бакалавриата, да.
1: Бакалавриата, да.
2: На первый курс магистратуры. То есть там у меня все были взрослые ребята, были тем, кому уже лет 30. Мне казалось, ой, тетя, дядя.
1: Пожилые люди, да. Но, кстати, если им было 30, они наверняка уже задумались,

0: договорились об отношениях. Но не об этом речь. Но получается, что у вас там собралась группа, и все для всех были новые, да?
1: Да, все для всех новые.
0: Ну да, это тоже, наверное, важный фактор, потому что когда ты вливаешься в уже такой сплоченный коллектив, наверное, тяжелее может
1: быть. У нас было прям мало мажоров таких, все были бы довольно...
2: Несмотря на «нювше», как ты сказала в самом начале.
1: Там было много таких ребят, но не в нашей группе.
0: Но не у вас.
1: Да.
0: Так, ну хорошо, а бытовые все-таки, знаешь, там за 7 тысяч километров родители, сестра, ты тут одна.
1: Ну самое тяжелое было то, что меня папа не хотел отпускать. Он говорил, что я не справлюсь. Его цитата была о том, что если я заболею, папа, мама... Мама не приедут к тебе, Саша.
0: Ой.
1: Причем вот папа в прошлом году прилетел, ведь когда я заболела.
0: Обманул.
1: Да.
2: Ну, папа слово дал, папа слово взял, все нормально.
1: Да. Ну, было так, мне было неловко, потому что первые полгода я жила у знакомых своих родителей. Вот это было, ну так,
2: да,
1: нормально.
2: Конечно, когда ты в чужую семью входишь,
1: да,
2: это проблемка.
1: Неловко было.
0: Да, Артур, расскажи, как ты переезд тоже, у тебя ведь такой глобальный, да, из Стерлитамака в Москву.
2: Да, я переехал уже, ну, наверное, взрослым, тогда это считалось в 25 лет, уже после
1: прям
2: окончания университета,
1: я
2: там уже и поработал какое-то время, и получил оффер, как это говорят сейчас, да, то есть я не ехал в никуда, в Москву уже на конкретное место работать. Собрался довольно быстро, недели за две, когда это все устоялось, и точно все сказали, что да, мы вас приглашаем, и мне было 2 недели, чтобы собрать все вещи, жену, кошку, машину, все наши пожитки, которые
1: ты
2: были.
1: Уже женой? 20?
2: Уже был женой, да. Или 26, может, это было. Ну, где-то тогда. Вот, и на машине мы переехали. И хорошо, что у моей жены здесь, в Москве, уже жила родная сестра. И это, правда, облегчило вот этот первый момент, когда ты только ищешь квартиру. У тебя был какой-то фора по времени, чтобы можно было как-то посмотреть внимательнее. Не первый попавшийся искать. А то есть мы там какое-то время жили у сестры, и за это время, пока я привыкал к новому месту работы, попутно искал квартиру, и как-то вот легче перешелся этот переезд. И в целом, когда у тебя есть человек, который точно вот в этом городе, вот ты с ним хорошо знаком, это, конечно, тоже помогает, потому что когда ты попадаешь совершенно в новое какое-то общество, пространство, где нет ни знакомых, и надо все заново связи налаживать, наверное, сложно довольно-таки.
0: Ну, такая благостная картина у вас у обоих получается. Я про себя вспомнил. Мне в этом смысле, в плане глобальных переездов, повезло. Я родился в Москве, учился в Москве, работал в Москве и так далее. Но я помню, как мы переезжали из моего родного района, где я родился и вырос, из Измайлова, переезжали в Орехово-Борисово. И там родители переехали одним днем, мне было лет 11-12, я уехал в летний лагерь, из одной квартиры обернулся совершенно в другую. Вот. И это, конечно, была для меня, ну, прям драма-драма. Я на велосипеде ездил из Орехово-Борисово в Измайлово, там больше почти полтора часа дорога в один конец. Туда, к своим старым друзьям, которые меня не особо-то и ждали.
2: Ну, в целом, да, по меркам Москвы, переезд из района в район, он как будто бы переезд из одного города в другой, потому что люди чаще живут обособленно одним своим районом и никуда не выбираются за пределы какого-то другого района. Поэтому
0: это правда.
2: Я вот такие резкие перемены, да.
0: Да, я с одноклассниками из старой школы практически не общался после переезда. То есть это да, как в другой город переехал. А, вот, было непросто. Друзья, расскажите про себя. А, как вы пережили переезд? Что было сложное? Как вы справлялись с этим? Звоните нам 745-6565, код Москвы 495. Пишите текстовые сообщения, присылайте голосовые.
3: На Европе Плюс.

0: Обсуждаем сегодня переезды. Что самого сложного, что простое, какие есть моменты, секретики, чтобы упростить адаптацию после переезда. Вот такое сообщение от Егора, нашего слушателя. Когда мы переехали в другой город, я первые две недели ходил с ощущением, что совершил огромную ошибку. Не было привычных мест, друзей рядом, даже супермаркет казался каким-то чужим. Но потом я случайно познакомился с соседями, начал ходить в местную кофейню, где постепенно появились знакомые лица.
1: О, это повезло, что соседи приятными оказались.
2: Это прям удивительно, прям редкость, мне кажется, сейчас.
1: А вы как, прямо с пирогом, как в фильмах американских? Привет, соседи!
2: Очень мило.
0: Да. Именно в американских, с американским пирогом, а не думаешь?
1: Нет, соседи. Наверное, не с тем американским пирогом. Его есть нельзя. Ничего себе. Так, Максим написал, у меня был мега переезд, я продал хорошую дачу, двухкомнатную квартиру и купил в Санкт-Петербурге землю с домом под капремонт. Всегда хотелось иметь большое семейное гнездо. Отправил жену с детьми на лето к морю, чтобы не мешали, и занялся делом. Снял на год жилье, собрал сам по коробкам все вещи и перевез их туда. Выдохнув, я начал свою стройку мечты. Чувствовал себя героем, но недолго. Переезд в итоге я пережил достойно, а вот семья моя, увы, не выдержав испытаний стройкой и бытовыми неурядицами, через год развалилась. Было обидно, пишет Максим, но нет худа без добра. Я занялся собой, психология, бачата, тантра, и сейчас у меня новая жена, она 20 лет моложе предыдущей. Но один момент тоже напрягает. Мне снова предстоит строить дом. Задумался Максим.
0: Ничего себе. Обалдеть. Вот эта история. Вот это переезд. Человек переехал, так переехал.
1: Жизнь поменял прям по-настоящему. Да,
0: вообще просто, да.
1: И всех сопутствующих людей рядом. Так, а у нас Елена расскажет про свой мега-переезд. А может, не мега-переезд. Лен, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Да, мы в 23-м году продали однокомнатную квартиру, жили 25 лет в районе Новой Черемушки. Все устраивало, соседи, друзья, работа, дети в школу ходили. Вот. И потом у нас случилось, решили купить больше квартиру в Можайском районе. И переехали. Ну, как переехали, тоже снимали полгода квартиру, чтобы сделать ремонт. Переехали. Ну, что я хочу сказать. Сначала была как бы эйфория, ну, как бы новая, вроде бы, больше и все. Но все равно я поняла одно, что, как говорится, старый друг лучше новых двух. И... тяжело, морально тяжело, и это внутри такая пустота. Я не знаю, как объяснить, но...
0: Лен, а я правильно понимаю, что это даже не только и не столько про людей, про знакомых, а именно вот сам район, то есть настолько вы прикипели к Черемушкам, да, что... Ну, он, кстати, такой очень какой-то уютный район, вот Черемушки.
1: Зеленый.
3: Ага, да, 25 лет, да, я там прожила, и, конечно, и соседи, все друзья, все-все-все, магазины, там, инфраструктура. Ну, я считаю, что нужно очень-очень сдержанно подходить к этому вопросу, потому что чревато какими-то последствиями. Кто-то может, ну, даже заболеть, не знаю, не дай бог, но дети, допустим, у меня до сих пор младшая, она прикипела, она там и в институт рядом, и все равно встречается, и здесь как бы мы, ну,

0: можно сказать, не адаптировались. Но мы с мужем как бы мы, ну так как дети уже выросли, и мы, как говорится, уехали жить на дачу. Вот. Ну, в этом районе я не прикипела. Вот. И поэтому вся жизнь моя черемушка. Я вот просто рекомендую всем сначала все подумать. И если вдруг, ну прям, если там безысходность, а так лучше не менять.
1: Да, родные пенаты не менять. Лен, спасибо большое. Слушайте, ну прям у вас такая грусть в голосе. Ну, хорошо, что есть дача. Вот так вот.
2: Хорошо, что есть метро, на котором ты можешь быстро добраться до своего района и хотя бы погулять.
3: Зайти, знаете, там уже кто-то
2: ну,
3: живет.
2: Я имею в виду, что понятно, да, это, конечно, разные районы, и в рамках Москвы это, правда, далеко, совершенно там разные какие-то участки, но вот так вот ты думаешь о своем родном городе и понимаешь, что чтобы добраться и погулять по каким-то своим родным местам, тебе нужно, ну, практически путь длиной в сутки совершить, Саша, ну, подожди, например, тем более.
1: Ну, погулять, это же просто ты приезжаешь, ты тоскуешь, ностальгируешь и уезжаешь обратно в тот район, который тебе не нравится.
3: Да, разрываешь. Зачем-то?
1: Да, то есть,
3: вот я раньше вот жила в Котельниках и тоже, а потом переехала, ну и не сильно
1: переживала. Вот, вот, пожалуйста, потом. Значит, Котельники не черемушки, не равно черемушки.
2: Надо из Котельников переезжать, окей.
1: Да, друзья, расскажите про свой переезд, откуда куда переезжали, что было сложным, удалось ли вам адаптироваться или тоже, вот как Елена, которая нам звонила, так и не получилось привыкнуть к своему месту новому. И очень вы тосковали и тоскуете по старому месту, где жили раньше. Расскажите нам, звоните 745-6565.

0: Обсуждаем сегодня переезды, какие сложности, какие проблемы возникают, как с ними справляться. Вот такое сообщение от нашего слушателя. Я вообще мистер переезд. В Приморье 2 квартиры, пригород Питера 5 переездов, в области 2 переезда. Дальше с женой 2 съемных, потом в свою квартиру, и думаю, это не конец.
1: Вот тогда, кстати, мне кажется, легче все происходит, потому что ты не прикипаешь к какому-то месту конкретному.
0: Ну, и тебя ты умеешь, такая, у тебя
1: кочевая, вольная жизнь. Да.
2: Где твой дом, очаг?
1: Дом там, вот. Где семья, Саш.
0: Ну, где, там, где чак-чак, там и очаг, как говорят
1: мы.
0: Да, как говорят мы. Друзья, расскажите про себя, про свои переезды. Что было сложным, а что далось легко. Звоните, пишите.
3: На Европе Плюс.

0: Обсуждаем сегодня переезды. Насколько сложными бывают переезды для наших слушателей? Вот нам слушательница звонила, ей тяжело дался переезд даже из города в этот же самый город, из Москвы в Москву. А вот сообщение от слушателя. Мы с женой продали свою квартиру в Хабаровске, сели в машину и поехали в Санкт-Петербург. Приехали через 18 дней, уже 4 года живем в Санкт-Петербурге, очень рада, нравится.
1: Ну, это нормально. Всегда забавно. У меня тоже есть знакомые, которые как раз в Москву переехали, тоже из Владивостока, на машине.
2: Не, ну если у тебя есть машина, что с ней делать, то, конечно, на машине ты это делаешь.
0: Ну, я правильно понимаю, что никакой подготовки, кроме как залить бак бензина и загрузить деньги от продажи квартиры в багажник, больше ничего не было?
2: Да, ну нет, ну вероятно, была. Это раньше, наверное, когда не было интернета, и ты просто шел вслепую. А сейчас ты можешь заранее забронировать жилье, посмотреть, все изучить, по Google Maps побегать, полазить там или по Яндекс.Картам каким-нибудь. Изучить весь свой район, зайти в домашние какие-то чаты домовые и понять, если там соседи адекватные или нет.
0: Вот в том числе. Еще, да, не вступать. В этот чат, да, заранее.
2: Кстати, часто такое бывает, потому что в моем чате, районном, например, да, периодически есть какие-нибудь залетные люди, которые пишут: «Привет, мы собираемся переехать в этот район, расскажите про плюсы и минусы». И там начинается история на 400 сообщений. Одни топят за район, другие, наоборот, топят район. И свои все минусы пишут: «Никогда не вздумайте сюда переезжать». И думаю, вот, конечно, начался просто срач на пустом месте.
0: Да. Телефонный звонок у нас.
2: Наталья дозвонилась, ее история про переезд. Наташа, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Наталья.
3: Направление недоступно.
1: Возможно, Наталья переезжает прямо сейчас.
2: Да?
0: Мне понравилась. Интересная формулировка. Направление недоступно.
2: Ветер меняет направление.
0: Так, друзья, расскажите про себя, про свои переезды. Как вы готовили переезд? Сильно ли заранее? Может быть, вы действительно все просчитали, рассчитали, и у вас прошло все как по маслу? Может быть, это было внезапно, спонтанно и достаточно сложно? Что самым сложным было на новом месте? Как вы адаптировались? Расскажите, поделитесь своими советами, рекомендациями. Звоните нам 745-6565 и можете записать голосовое сообщение. Голосовые закидывайте в нашу группу ВК.

0: Гарри Стайлз у нас в эфире, а мы сегодня обсуждаем тему, как я пережил переезд. Друзья, рассказывайте про свои переезды, откуда куда переезжали. Может быть, внутри одного города было тяжеловато, а может быть, на очень большие расстояния все было супер. Расскажите, поделитесь секретами, звоните, пишите. Ну, а прямо сейчас у нас рубрика Артура.
1: Артур, в тему.
2: Ну вот мы как-то в самом начале даже затронули тему о том, что переезжать в молодом возрасте легче, когда ты молодой, зеленый, тебя ничего не держит, и переезд...
3: Чаще всего, мне кажется, за мечтой люди переезжают.
2: Наверное. А еще, оказывается, россияне чаще планируют переезд после выхода на пенсию. Вот. По крайней мере, больше половины опрошенных сказали, что после завершения трудовой деятельности они переедут. 53% собственно, респондентов ответили именно таким образом.
3: Из города в деревню.
2: Да нет, на самом деле. Самым привлекательным городом для жизни после окончания карьеры остается Сочи.
0: Край.
2: Да.
0: Ну да, да.
2: Потому что климат, все это понятно. На втором месте Калининград. На третьем месте Анапа. По 9% это 4-5 место получили Санкт-Петербург и Краснодар. И вот про Питер, собственно, тоже была, да, история, где из Хабаровска ребята уехали в Санкт-Петербург. Вот все поближе к морю хочется, когда ты закончил уже.
0: Ты думаешь, они из-за моря в Питер?
2: Не знаю. Ну а почему? Ну окей, ну потому что еще, наверное, культура какая-то есть, инфраструктура.
3: Кстати, да.
2: А почему не Москва тогда?
3: Да, московское долголетие.
0: Между прочим, на секундочку, хотите жить долго, да?
2: Но на самом деле есть еще и, собственно, критерии при выборе будущего места. Почти половина ответила, что хотели бы жить просто в спокойном темпе, где-нибудь, где тепло, да? Обращать внимание на климат чаще всего.
3: Прям Питер.
2: На благоустроенность территории, на близость моря 42% и на возможности для отдыха и проведения досуга. Ну, то есть люди просто уже поняли, что мы все деньги заработали, можно уже немножко почилить, поотдыхать. Вот, и в целом, ну, мне кажется, довольно такая частая практика, особенно у людей, которые работают на севере. Вот у меня в моем регионе огромное количество людей работают вахтовым методом на севере. У них такая тоже немножко отложенная жизнь. Они думают, что вот заживем уже прям полноценно, когда выйдем на пенсию. Да, тогда можно будет переехать уже там.
3: Ну,
2: или на землю, или вот куда-нибудь поближе к морю. И таких историй тоже огромное количество.
0: Но это интересно. И интересно все-таки, мне кажется, что не просто поближе к морю, а поближе к теплому морю. Но я могу ошибаться. Друзья, расскажите вот вы про свой переезд. Может быть, вы тоже. Вот вам не важно было, какое море, поэтому вы поехали вообще, наоборот, на севера. Может быть, там,
2: к Охотскому
0: где
2: море. Охота была у Охотского моря.
0: Да. Расскажите про свои переезды. Что было самого сложного, как вы с этим справлялись? Звоните нам 745-6565.

0: Обсуждаем сегодня тему переездов. Какие были сложности в переездах у наших слушателей, если таковые были? Мария пишет. Добрый вечер. После окончания школы я переехала в Ярославль в связи с учебой в университете. Прожила там 6 лет. Затем в Тверь на 2 года, тоже по учебе. После Ярославль. И теперь снова переехала в связи с созданием семьи. В целом, переезды оцениваю позитивно, как новый, свежий опыт в жизни. Поначалу сложно, а потом вливаешься. Мария, родной город Козельск.
1: О.
2: О.
1: Козельск. Но... из истории. Злой город, помню.
0: О. Ну, что-то такое, да, когда междоусобицы, да, у меня тоже вот возникло. Я подумал, что, опять же, вот после окончания школы первый серьезный переезд, и, видимо, это накачивает мышцу, которая помогает переезды сделать проще.
2: Ну да, у тебя уже нейронные связи для переезда сформировались, и следующие как-то даются легче и проще.
1: Ну вот не знаю, вот мы же переехали, и все, и не шевелимся. В Москву, имею в виду.
2: Ну, зависит от предложений.
0: Можно же внутри Москвы, Саша, это... Нет, вот то, что, да, рассказывали, я как москвич, вот из района в район, это тоже может быть достаточно стрессово. И, кстати, тоже вот у нас слушатели рассказывают про себя взрослых, а вот если кто-то переезжал в детстве, расскажите вот мои эмоции ребенка, когда я приехал всего лишь в другой район Москвы. Ну, это прям было очень сложно. Новые друзья, потому что другой район, сложный район, совсем... Ну, у меня еще был... это получается, наверное, 5-6 класс, то есть еще такой возраст, там, ранний пубертат, все это вот эти вот новые отношения, сложно.
2: Ты знаешь, есть ощущение, что сейчас люди гораздо легче к этому относятся, потому что я знаю кучу историй, когда много детей училось вот во время их школьной жизни в огромном количестве школ, то есть не одна-две, как это было принято, да, вот у нас раньше всегда люди поступили в первый класс, в 11-м его закончили. Сейчас много школ меняется, потому что люди переезжают из района в район, и все проще происходит, по ощущениям, наверное, потому что все друзья остаются в переписке, где это.
0: Может быть.
2: И
0: может,
2: нет прям какой-то проблемы такой, что ты прям отдалился от них максимально.
0: Да. Телефонный звоночек у нас.
2: Да, а у нас Наталья на связи, расскажет про свои 13 переездов. Наташа, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Добрый вечер, Европа Плюс.
0: Здрасте, Наталья.
3: Да, переездов было много.
0: Так, какой любименький у вас?
3: Любимый никакой, честно, никакой. Это всегда очень сложно, всегда.
2: А какой следующий?
3: Надеюсь, что больше тоже никакой.
0: Слушайте, но это, скажите, Наталья, это какие-то вынужденные переезды или вы такие, ой?
3: Вынужденные. Нет, вынужденные по долгу работы мужа, да, это вынужденные переезды.
0: Так.
3: Каждый раз, для меня каждый раз сложно, для мужа, наверное, нет, ему просто.
0: Ну, поделитесь, вот как адаптироваться, вы уже суперопытный человек. Что нужно делать на новом месте, чтобы максимально быстро влиться и стать, ну, условно, своим?
3: Ну, в каждом регионе, в каждом крае, наверное, свой менталитет, к нему надо привыкнуть. Для меня это сложно. Вот сейчас был последний переезд год назад в Краснодар. Я пока привыкаю к менталитету, я еще не совсем привыкла. Вот. Из советов, которые я могу дать по переездам, знаете, всегда, как я делала, я всегда подписывала коробки, пронумеровывала. И вот под этими номерами обязательно где-то в заметках под каждым номером, что содержится в этой коробке. Потому что когда ты переезжаешь, а у тебя их миллион, ты уже не помнишь. Что там содержится вообще. Также хотела поделиться такой интересной информацией, потому что переезжали мы не только из подъезда в подъезд, с этажа на этаж, из города в город. Мы переезжали еще из страны в страну. Вот. И это сложнее тем, что ты не только должен пронумеровать свои коробки, там для себя где-то записать, ты должен обязательно сделать опись всего-всего, что у тебя там вообще содержится. Вообще всего. И нельзя перевозить медикаменты.
0: Типа для таможни.
3: Да, это все проверяется. Да.
2: Наташ, вопрос. За какую команду играет ваш муж?
3: ЦСКА.
2: Да.
3: Ой, болеет, простите,
2: О, ну просто я подумал, что, скорее всего, так много переездов может быть либо у военного, либо у спортсмена. Но вы сказали, что из страны в страну, то значит спортсмен по ощущениям.
3: Ну нет, не спортсмен, но болеет за ЦСКА.
0: А вот скажите такой вопрос. Очень сложно перестать быть чужаком для местных жителей. Все равно приезжие наверняка там бывали в вашей жизни, когда смотрели немножко искоса. Вот вы как-то специально что-то делали, не знаю, пекли пирог и к соседям шли знакомиться или что-то еще? Или это вообще не работает, не помогает?
3: Я не умею печь. Вот. Соседям поэтому не шла. Не знаю, мне кажется... Вот ощущение, что всегда везде чужие, потому что, ну, правда, всегда везде не свои, потому что я родом из Саратова. А переезжали мы, то есть это была Армения, это была там Осетия, сейчас там Краснодарский край. Которые не любят, когда к ним понаезжают, честно говоря, потому что очень много людей сюда едет со всей страны. Не знаю я как, наверное, просто привыкнуть к этому менталитету и, наверное, с кем-то когда-то познакомишься и на работе или где-то, не знаю. Детям, кстати, вот сейчас у вас был разговор про детей. Мне кажется, им проще всего. Вот почему-то.
0: Но,
3: вот
0: но тоже, наверное, зависит от возраста, вот мне кажется. Я могу ошибаться, но зависит от того, в каком возрасте. Хотя, ну, может, да. от самого ребенка. Да, Наталья,
3: когда
0: спасибо.
3: Уже такой...
0: Да, извините, не так много времени. Супер, спасибо большое вам за, и за рекомендации, кстати, практически, что нужно, как поступать при переезде. Друзья, расскажите про себя, про свои переезды. Может быть, у вас есть какие-то советы, как быстрее и проще обосноваться на новом месте и подружиться с местными жителями, чтобы поскорее стать своим, если у вас это получилось. Звоните нам, записывайте голосовые, закидывайте.

0: Warren и Fever Dream здесь на Европе Плюс. Тот самый трек, который играл у Антона в плеере, когда он переезжал из Измайлова в Орехово-Борисово. А какой такой саундтрек играл у вас, когда вы переезжали? Сегодня говорим об этом и слушаем ваши голосовые сообщения.
1: Привет, Антон, Артур, Саша, привет, Раш. У меня было два глобальных переезда. Первый из родного города в Башкортостане в любимый город Казань. И тогда все было круто. Студент, комьюнити, как говорила Саша. И вообще большой город, яркие события. Все было замечательно. А второй уже в достаточно зрелом возрасте, в 30 лет, мне предложили работу в компании в офисе в Ярославле. Я переехал в Ярославль. Думал, взрослый человек, стерпится, слюбится, но не сложилось, не стерпелось, не слюбилось. Пожил я в этом городе 5 месяцев и решил вернуться. Первые 2 месяца приезжал в Казань буквально каждые 2 недели, ну, потому что мне очень важна была вот эта национальная идентичность, архитектура, мечети, красивые улицы, люди. Ну и совершенно другое. У каждого города свой вайб. И вот вайб Казани – это мой вайб. Поэтому считаю Казань своим вторым родным городом и никуда отсюда больше не собираюсь переезжать.
2: Ну, такой адаптационный период не случился, получается.
3: Да, но круто, что была возможность вернуться обратно. Mm-hmm.
2: Ну, у каждого есть возможность вернуться обратно. Просто хочешь ты этого или нет, ты же теряешь, наверное, и в деньгах, и в работе.
3: Возможно, да. Друзья, расскажите про свои переезды. Были ли они удачными, успешными, или тоже вы возвращались по той или иной причине? Звоните, пишите.
4: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.

0: Бизнесу быть. .банк.
1: АО. Банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
5: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
6: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
5: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 32-51. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на ПСБ.
7: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
7: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
11: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
12: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
13: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
14: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
15: Фантастика.
16: Бизнесу быть. .банк.
5: АО. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк». Подробности на .com. 18+.
17: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
18: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
19: Отправляй голосовое личным сообщением в группу Европы Плюс ВКонтакте.

0: Европе плюс.
1: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем тему, как я пережил переезд. Огромное количество наших слушателей, ну, естественно, большущая страна, большое количество переездов. Наши слушатели тоже переезжают по разным причинам, в разных направлениях и на разные расстояния. И по-разному им эти переезды даются. Вот, например, Марина рассказывает про себя. «За последние 5 лет я переезжала несколько раз. Сначала из Петербурга в Лас-Вегас к мужу. Там абсолютно другая культура, и учитывая, что в США все-таки больше частных домов, и культура пешеходов отсутствует, я оказалась изолирована от мира. К слову, тогда Россия была более развита, чем США. Доставки, каршеринг, оплата всем, чем можно, часы, телефон и так далее. А в Лас-Вегасе с этим было туго. К счастью, я быстро вышла на работу, познакомилась с прекрасными людьми». Это вот к вопросу об адаптации как раз вот через работу.
2: Там еще
1: через
2: большой культурный шок, мне кажется.
1: Совсем другое, но это город посреди пустыни. Да, и вот...
3: И везде казино.
1: Тяжело удержаться. И вот слушательница, да, продолжает. «Через какое-то время я начала мучиться от сухости. Там 20% влажности против питерских 90%. Мы с мужем перебрались в Миннеаполис. Это такая смесь, тут интересная аналогия, Финляндии и Крыма. Виноградники, которые зимой заметает снегом. Влажность, красота, тоже много прекрасных людей, подружились, наладили быт, но сейчас я вернулась обратно в Санкт-Петербург. Одна проблема, я больше нигде не чувствую себя как дома. Даже так, у меня больше нет дома, хотя я вернулась в то место, где провела детство. Но больше нет покоя и уюта, и поняла, что приспособиться я могу к любому месту. И не только приспособиться, но и найти свои плюсы».
3: Да, уж сложно, конечно, особенно такие трансатлантические переезды. Из одного города в другой, внутри
1: еще как-то. И кросс-культурные, я бы даже сказал.
3: И климатические, да, опять же. Миннеаполис, Лас-Вегас, Невада.
2: Ну, возможно, это некий скилл, который вот так вот нарабатывается. Вот моя подружка, например, ездила в Шри-Ланку, сейчас переехала в Японию.
1: Вообще.
3: И, вот уже... и как она?
2: Вот, кстати, нормально.
1: Так вот нормально вот так.
3: Нормально. Хорошо.
1: В общем, ничего.
2: Да, в общем, даже ничего.
3: Слушайте, а давайте в чате с Алисой спросим по теме. Она же не только развлекает, но и практические вопросы может ответить, как переехать правильно.
2: А давай. Вот разбор вопроса на серьезном уровне от Алисы AI. Переезд — это не про вещи, это про то, что в один момент вся ваша жизнь оказывается в коробках, и вы не можете найти ни одну из них. Вы помните, где что лежало, но не знаете, где что теперь. Люди тяжело переносят переезд не из-за тяжелой мебели, а потому что временная потеря контроля над собственной жизнью.
3: Да уж.
1: Так. И что делать? Что рекомендует она?
2: Вот Алиса AI дает конкретный скрипт. Собираясь переезжать, подписывайте коробки не тем, что внутри, а тем, куда их нести. Кухня, спальня, ванная. Так на новом месте вам не придется перетаскивать коробки дважды. Отдельно соберите сумку первой ночи, зарядка, паспорт, лекарства, сменное белье, чайник и кружка. Она едет с вами в машине, а не в грузовике. И самое важное, не пытайтесь распаковать все в один день, разберите кухню и спальню, этого хватит, чтобы на первый вечер прошел нормально. А остальное доедет за неделю.
1: Ну, кстати говоря, вот советы от Алисы AI совпадают во многом с советами слушательницы, которая нам звонила.
2: Кстати говоря, да.
1: Значит, в плане подписания коробок, да. Угу. Но здесь тоже не только нумеровать коробки, а еще локации, то есть куда именно. Я вижу логику. И, кстати, классная история в том смысле, что когда ты переезжаешь, ты все равно точно не успеешь в тот же день распаковаться и вот собрать такой минимум, там, не знаю, зубная щетка, наволочки и так далее на первую ночь. Это, да, хороший совет.
3: Ну и ты, Антон, в целом любишь списочки всякие, поэтому для себя, мне кажется, это очень увлекательное мероприятие. Да, заполнись аккуратненько, займу себя на ближайшие пару дней. Так, а у нас есть голосование. Что для вас самое сложное в переезде? Варианты есть такие. Собрать и разобрать все вещи, как раз-таки вот все то, о чем мы говорили только что. Привыкнуть к новому месту. Следующий пункт. Найти друзей и свое окружение. Возможно, оставить привычный круг людей сложнее всего дается. Понять, куда ходить, где покупать и чем заниматься. Может быть, решать бытовые вопросы на новом месте, куда детей в школу устроить и такое и всякое. Или вы один из тех людей, кому переезд дается легко и вам они нравятся. Вы выбирайте свой вариант и голосуйте в финале часа, подведем итоги.
1: Да, друзья, ну и звоните, рассказывайте чуть подробнее про свои переезды, что было сложного, как вы решали возникающие проблемы, какие у вас есть секреты, как вы быстрее адаптироваться на новом месте. Звоните нам, пишите текстовые сообщения.
0: На Европе плюс.

0: Оксана, мы хотим поговорить об этом.
1: У нас на связи психолог Оксана Козырева. Оксана, добрый вечер.
2: Добрый вечер, здравствуйте.
3: Добрый вечер, Оксана.
1: Да, мы сегодня говорим про переезды, и вы знаете, много достаточно историй от наших слушателей, и они достаточно разные. То есть кому-то прям вообще элементарно дается гигантское количество переездов, а кому-то из одного района Москвы в другой и тяжеловато как-то приходится, и люди думают о том, чтобы возвращаться обратно. А вот скажите, мы это обсуждали тоже в первом часе, зависит ли это от возраста? Есть ли какой-то идеальный возраст, когда для тебя переезд, во-первых, будет легким, а во-вторых, ты как бы прокачаешь нужную мышцу для этих самых переездов? Оксана
3: задумалась.
1: Что-то мне кажется, нет, Оксана обычно так долго не задумывается. Видимо, что-то у нас со связью. Оксана.
3: Оксана, так. Мы хотим поговорить об этом.
1: Прямо сейчас.
3: Пытаемся наладить связь.
1: Ладно, сейчас попробуем, да, восстановить соединение с Оксаной. Ну, окей, тогда пока сообщение от наших слушателей. Вот, пожалуйста, например, такое сообщение. Алена пишет: я в 28 лет, раз уж мы говорим про возраст, да, я в 28 лет просто решила с нуля начать жизнь, покинула солнечный Ташкент и решила связать жизнь с самым лучшим городом на свете, Санкт-Петербургом. Ни разу не пожалела, это мой город. То есть тут, казалось бы, все делает, ну, потенциальный переезд очень сложным. Уже 28 лет, уже взрослый состоявшийся человек.
4: Хотя
1: климатически,
4: другой... географически,
1: разные страны, разные культуры, то есть очень много разного.
4: Но, с другой стороны, вот это тот самый возраст, когда вот хочется вдохнуть чего-то нового. Если ты 28 лет по протуренной дорожке где-то в одном месте жил, и вот вдохнуть что-то новое. Почему бы нет? 28 лет.
3: Может быть. Давайте мы вдохнем нового человека в наш разговор. Оксана, кажется, здесь. Все, Оксана.
1: Оксана, да.
2: Да-да-да, я на связи, да, супер. Куда ты меня выкинула?
1: Да, Оксан, я задавал вопрос, есть ли какой-то идеальный возраст, когда переезды даются легко и вообще беспроблемно, или это не функция возраста, а от человека зависит?
2: Ну, здесь, конечно, все-таки очень много зависит от характера, темперамента человека, от опыта его семьи, поэтому, наверное... Только к возрасту сложно привязывать, хотя, конечно, очевидно, что где-то до 40 лет, в подростковом возрасте, где-то вот, не знаю, с 17 до 25, опять же, от 25 до 30, это достаточно такие удачные периоды для, скажем так, рестарта, переезда куда-то. Человек более адаптивен. Чем мы старше, помимо того, что в целом, да, какие-то механизмы психологические, они начинают, ну, закостеневать, да, мы более закостенелыми становимся, сложнее адаптироваться. Более того, мы обрастаем обязательствами, мы обрастаем семьей, детьми, и это очень сильно усложняет любые вопросы, связанные с переездом. Поэтому это такое комбо. Конечно, чем моложе, гипотетически, да, должно быть легче. Но если человек сам по себе достаточно такой, знаете, ригидный, ему очень сложно вообще что-то менять, да, ему очень важно какое-то постоянство, то он, будучи достаточно юным, испытает огромный стресс при переезде.
3: А есть ли какие-то способы заранее себя психологически подготовить к переезду? Ну вот, даже если ты понимаешь, что тебе дается это все сложно, как-то вот чуть-чуть облегчить этот момент?
2: Но вы знаете, очень полезно в целом понимать, что переезд – это на самом деле тяжелый и энергозатратный процесс. Даже если мы переезжаем условно к какому-то светлому будущему, в какое-то хорошее место, все равно мы будем проживать потерю. У нас будет потеряна какая-то наша прежняя жизнь, прежняя картина жизни, прежние маршруты, не знаю, прежние обстоятельства, обстановка. И психологически мы все равно будем это переваривать, вот эту утрату. И, соответственно, оно будет, скорее всего, миксоваться. Очень важно просто заранее как-то это понимать, что может быть какая-то эйфория от нового места, но параллельно с этим вдруг раз и нет сил, или какие-то депрессивные чувства. То есть это очень важно знать. Во-вторых, к переездам, к любым важно готовиться. Да, вот это такая большая утопия, что стихийно переезжать легко, потому что на новом месте всегда будут нужны какие-то новые опоры. Да, если это иммиграция, то важно понимать, не знаю, как работать, чем зарабатывать, какие-то друзья должны быть знакомые. Если это просто новое место, да, хорошо бы походить ножками, знать вообще, где магазины, куда вы будете ходить гулять с собакой, еще что-то такое, на что можно опереться в новой жизни. То есть тут важно понимать, что это, конечно, не только праздник.
3: Какой-то тест-драйв сделать, да, такой небольшой для себя?
2: Да, тест-драйв полезно сделать, потому что так уже вы психологически какую-то такую связь с новым местом уже установите. Может быть, все равно будет в любом случае стресс, но уже где-то будет попроще. И очень, кстати, полезно бывает какие-то сохранять ритуалы, которые вы делали на прежнем месте вот для адаптации. Ну, не знаю, вы вот пили кофе всегда по утрам из одной конкретной вот такой вот чашки, да, или какую-то посуду расставляли. И на новом месте можно это повторять. Или какую-то домашнюю семейную традицию, и тогда будет гораздо легче адаптироваться.
4: А вот если родители ребенка в его детстве очень часто переезжали, вырастет ли ребенок более коммуникабельным, гибким, способным влиться в коллектив? Или, опять же, это никак не предугадаешь, все от характера?
2: Вы знаете, тут очень индивидуально. Тут это, конечно, на ребенка повлияет. И у этого, скорее всего, будут и плюсы, и минусы. То есть минусы могут быть именно в том, что очень сложно устанавливать какие-то долгоиграющие связи, потому что будет вот это ощущение предвосхищения потери, что это все может быстро кончиться, меня снова вырвут из привычного контекста и придется куда-то ехать. Да, и это будет очень сильно зависеть от того, как ребенок в семье у родителей вообще это переживал, как с ним об этом разговаривали. Но при этом положительной стороной может быть действительно некая такая адаптивность. Да, вот человек привык адаптироваться с детства, что вот было вот так, теперь все по-новому, как-то мы, да, чтобы выжить, надо завязывать знакомства, надо общаться, и такая страна вполне может развиться. Но для кого-то вообще переезд там в детстве и такой образ жизни может стать даже психологической травмой.
1: Оксана, вот нам одна слушательница даже написала, что она много переезжала, и у нее теперь нету ощущения дома. То есть она нигде себя дома не чувствует. А это вообще необходимо? Это важный такой якорь психологически для нас? Или если нет этого, ну, гипертрофированного ощущения дома, соответственно, проще и переезжать, и так далее, ты не привязываешься к чему-то? Или это все-таки нужная опция?
2: Вы знаете, очень хороший вопрос, потому что это правда. Дом и вот это ощущение дома, оно одно из самых ключевых для нашего внутреннего ощущения стабильности, безопасности, каких-то границ. И тут речь не о том, что да, нужно везде всегда жить в одном месте, вообще никуда не двигаться. Но некая стабильность, она все-таки важна. Особенно, например, для ребенка. Вот эти связи, не знаю, интерьер, обстановка, ковер, висящий на стене, если да, вспоминать там советское поколение детей. Это все очень важно, это их картина мира. Это нам создает ощущение такой безопасности, предсказуемости. Поэтому, конечно, опять же, это еще зависит очень сильно от стабильности отношений в семье, но дом – это такая ключевая фигура, как бы ни романтизировались путешествия, человек должен понимать, вот где он чувствует, что он дома.
1: В гостях хорошо, а дома лучше. Не случайно это
2: договор. Однозначно.
1: Оксана, спасибо большое.
4: Спасибо.
1: Спасибо, Оксана.
2: Да, счастливо, до свидания. Да,
1: до свидания. Психолог Оксана Козырева была у нас на связи. Обсуждаем тему переездов, насколько легко или сложно, друзья, переезды давались вам, что было самое сложное, какие у вас есть секреты, если вы регулярно переезжаете с места на место, как поскорее, побыстрее адаптироваться на новом месте. Поделитесь этими секретами с нами, звоните, пишите.
0: Оксана, мы хотим поговорить об этом.

0: Кофе Тахер и Манхэттен здесь на Европе Плюс. При переезде самое главное не забыть флешку с топовыми хитами. И тогда все будет окей. Сегодня говорим о переезде и слушаем ваши голосовые сообщения.
1: Слушаю Европу Плюс и вспоминаю переезд, как он произошел у моей семьи. Когда я была еще ребенком, это были 90-е годы, мы жили в частном доме, где топили печку. Естественно, ванна — это была роскошь, поэтому там были, ну, минимальные условия для этого. И мама моя, у меня был еще младший брат, решила, что надо как-то ближе к цивилизации. И она разменяла этот дом на квартиру. И мы переехали. Ну, и я к чему говорю, что чтобы быстрее познакомиться с соседями, их нужно просто затопить.
2: Что? Лайфхак.
0: Ну и сразу какая-то коммуникация. Ага. Вот уже вы в конфликте, а там может быть...
2: Пирог. Вот вам более действенный способ.
3: Коммуникации. Изношенные коммуникации, поэтому и затопили. Так, друзья, какие еще есть у вас секреты, как проще адаптироваться, познакомиться с новыми своими соседями на новом месте? Расскажите. Звоните 745-6565. Плюс.

0: сообщение. Сообщение от наших слушателей по поводу переездов. Сложно или легко? Вот такое сообщение Надежда нам прислала. Для меня был тяжелый переезд из Казани в Ижевск с сумками и кошкой. После тяжелого расставания мне пришлось переехать. При разрыве отношений он крикнул: «И кошку свою забери!» С его кошкой живу уже более 5 лет. Она невероятно послушная, милая и ласковая. А тогда заказала машину, подготовила сумки, сели в машину, переноску установили на заднем сиденье, и она начала кричать, кошка, на весь салон: «Мама, мама!»
1: Кошка.
0: Извините, если... Да, да, именно так, таким же голосом, как я показал. Вот. Да. Ребят, лучшие пародии только в шоураж на животных. Водитель, пишет Надежда, прифигел, остановился и передал ее мне на колени. Положили переноску с кошкой на колени, спокойно доехали до Ижевска. Видели бы вы глаза водителя, когда он впервые в жизни услышал человеческий язык от кошки.
2: Так она что, правда, что ли?
1: Ну, иногда слова некоторые кошки издают нечто похожее на слова.
2: Не, ну это хорошо, что хотя бы кошка теперь с матерью живет.
1: С мамой.
2: А непонятно.
1: Не, ну, к слову, с домашними животными это тоже проблематично переезжать. То есть, во-первых, если ты переезжаешь не в свою квартиру, надо найти еще жилье, где тебя пустят с кошкой там, или собакой, еще сложнее.
2: Они же тоже были друзья, собаки. Ну, на прогулке.
1: У собак, да, а вот у кошки меньше друзей, она все-таки домашняя.
2: У нее была локация, мне кажется.
1: А вот локация, да. Это место важное. Я с кошкой переезжал, и я чувствовал прям, что первое время, конечно, ей было так проблематично.
0: А ты родную когтеточку взял?
1: А вот нет.
2: Какой же ты отец после этого?
0: Эх ты.
1: Эх я. Да. Эх, Дмитрий дозвонился до нас, расскажет про свои переезды. Их у него было много. Дим, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер всем. Здравствуйте. Здравствуйте, Рашивает. Привет, Россия!
0: Ох, ничего себе, неожиданно, так, Дмитрий, ну...
3: Заряжен на позитив, на общение, готов, ждал, годами служил, дозвонился, что классно.
0: Ну, это супер. Ну, рассказывайте скорее про переезды. Да.
2: Безумно.
0: Я, да.
1: Мариарте очень скучали по мне.
0: Дмитрий, ну расскажите, когда куда-то переезжаете, как вы адаптируетесь, какие у вас есть секреты, чтобы прижиться побыстрее на новом месте?
3: А вы не поняли сейчас, как я приживаюсь. Это юмор, это 100% всегда то, что вот меня... вообще, я переезжаю с юмором легко в разные города, потому что, говорю, родился в Иркутской области, рос в Азии, потом Омск, сейчас вот живу в лучшем городе Земли, акцент сразу, лучший город Земли, вы знаете, это Тюмень. Вот здесь живу, вот как я вот до этого слушал, дозванивались люди, говорили, что вот вайб города, вот действительно вайб Тюмени, он просто не отпускает. Вот сюда,
0: ну,
3: если попадаешь,
0: это важно.
3: То отсюда
0: это
3: выехать,
0: важно. Дим,
3: выехать
0: Дим,
3: сложно,
0: а
3: да.
0: Вот юмор, это правда очень такая классная смазка для отношений человеческих, но у всех же разные чувства юмора. Вы не попадали в просак, что вы шутите, а человек вообще не понимает, что вы
3: иронизируете. Это миллион раз такое было. Мне жена постоянно говорит: конечно, придурок.
0: Ох уж эти любящие женщины.
3: Причем, знаете, еще такая ситуация, когда ты в незнакомой компании что-нибудь пошутил, и один ржешь, короче. Потом еще мы туда больше не возвращаемся.
1: Один Дмитрий ржет, одна жена Дмитрия краснеет, все остальные молчат.
3: Да-да-да. Миллион раз такое было. Конечно. Не, ну, на самом деле, конечно, как я и сказал, я рос в Азии. Азия – это гостеприимная. Ну, все, где ты находишься в Азии, все гостеприимное. Поэтому я научился как бы вот находить общий язык с людьми, то есть по разговору, там, по каким-то, не знаю, специфическим моментам. Вот ребенок у меня спортом занимался, и я там с родителями как-то заобщался. То есть, ну, и нашел очень большое количество друзей, людей здесь в Тюмени. Вот я 8 лет живу, и просто огромное количество людей, с кем общаюсь, с кем дружим, то есть. Мне очень нравятся люди здесь и вообще в целом обстановка. Поэтому приезжайте к нам в Тюмень.
1: То есть, ну, если вот так вот, да, резюмировать, ваш секрет — это коммуникации. Вы тут же умеете быстро войти в какой-то круг людей и с ними становится легче.
3: Их обмануть, нет, конечно, да. И с ними постараться подружиться, да-да-да.
1: А потом обмануть.
3: Поэтому мне как бы... Да-да-да. Потому что в Азии мы переезжали 4 раза. Там не везде мне были рады в школах. Ну, кто знает в Азии, какие азиатские школы. И там были разные ситуации, да, то есть там было и весело, и не всегда весело, то есть, а вот здесь как бы переезжаем вот по стране, я 10 лет еще цирку отдал, как бы много городов российских повидал, то есть путешествовал много по нашей стране, и в принципе хочу сказать, что наша страна, ну, на самом деле очень прекрасная, и нет плохих каких-то наций, нет плохих-то мест, есть люди не очень хорошие, а в принципе... как бы города все, вот я где бы ни был, где бы мы какие-то ситуации не происходили, да, всегда найдется доброжелательный человек, который тебе поможет, подскажет, помощи и протянет руку помощи. Таких
0: это правда. Вот, Дим, ну, спасибо. Спасибо деле. Большое за звонок, за историю, да. И юмор – это правда большой подспорье, большой помощник. Важно, когда чувство юмора хорошее. Да, у Дмитрия, видимо, все в порядке. Он, может быть, иногда неудачно пошутит, но сможет выкрутиться. Дмитрию,
1: и сразу поймет, кто не его вайбочеловечек, кто не смеется. Так, с тобой не дружу, с тобой правда, тоже да. не дружу.
0: Ты же тоже тестируешь, когда шутишь, ты тестируешь людей, смотришь, как кто на что отзывается. Да, Дмитрию спасибо, друзья.

0: Богдан Медведи. Артист, который будет на живом завтраке, это же уже послезавтра утром. Это же осталось чуть больше суток до живого завтрака. Друзья, вы там смотрите свои планы и формируете ваши планы таким образом, чтобы на живой завтрак заскочить с 7 до 10 утра в прямом эфире, а самое главное – офлайн. Один раз в году такое бывает. Бригада У. Так что приезжайте за кофеечком и круассанчиками. Так, мы сегодня обсуждаем переезды. Расскажите про свои переезды, как часто, как много вы переезжали и что для вас было самым сложным. Поделитесь переживаниями и опытом. Звоните по телефону, пишите текст.
1: Это

0: Как я пережил переезд? Наша сегодняшняя тема. Сообщение от слушателей. Вот Александр подсказывает, что может помочь на новом месте. Ну, просто быть чуть таким, чуть более спокойным. А когда я переезжал на новую квартиру в другой район города, мне помогли мои вещи, которые меня окружали. Привычная посуда, плед с запахом прошлой квартиры, подушки. Привычные вещи помогли сохранить комфорт и спокойствие.
1: С одной стороны, да, а с другой стороны, мне кажется, некоторые воспринимают переезд как начало новой жизни. Mm-hmm. И хотят все новое завести,
2: да, купить. Новый запах хотелось бы, а не прошлой квартиры. Ну, хотя, может, там приятный. Лавандовый.
0: Ну, да, ну, а мне почему-то кажется, что это перекликается с тем, что Оксана Козырева, психолог, говорила, что mm-hmm. ощущение дома — это для многих очень важное такое mm-hmm. ощущение, что... Да, для тебя это новый этап в жизни, все такое, но при этом у тебя есть на что опереться, что ли.
1: Но, видимо, это работает в случае, если переезд случился внезапный какой-то и не по твоей инициативе. Ну, например, там, не знаю, работодатель сказал, да, что надо в другом месте работать.
0: Срочно, да, перед
1: да, или ты из второго члена семьи переезжаешь резко, и, конечно, вот что-то такое свое домашнее, оно тебя, правда, немножко успокоит на новом месте. А если ты собрался вот на корню сказать, все, начинаю новую жизнь, переезжая туда-то, все остальное...
0: Ну, какой плед пахнущий...
1: Бабушка.
0: Да. Не рискнула это сказать, не знаю почему. Телефонный звонок у нас.
1: Юля дозвонилась. Юля, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Здрасте.
0: Здрасте, Юля. Расскажите про себя, пожалуйста.
3: Даже не знаю, что рассказать. В 11 лет переехала из Красноярска в Владимирскую область, а в 30 лет в обратную сторону. Владимирской области, Красноярск.
0: И когда было сложнее, когда легче?
3: Еще раз.
0: Когда вам переезд этот дался попроще? Вот когда в 11 лет, наверное, там все-таки новые одноклассники, вообще все новое, вы ребенок, подросток. Или в 30 лет было сложнее?
3: Нет, в 30 лет, наверное, было сложнее.
0: Серьезно? А почему? Что сложное было самое?
3: Ну, потому что ты ребенком переезжаешь, тебя вроде как закинули в новую жизнь, быстрее адаптируешься. А тут уже взрослая жизнь, надо было устраиваться на работу, ребенка в садик пристраивать.
2: Угу. Ну, вы адаптировались уже.
1: А как долго в целом вот занимает весь этот вопрос к бытовым разным моментам обустройства? То есть за один месяц можно устроить все, и ребенка в школу, и все счета новые завести, и работу найти, или это полгода занимает, а то и больше?
3: Нет, я, в принципе, быстро за 2 месяца сделала ремонт. Ого. В течение месяца устроилась на работу. Ну и к октябрю ребенка в садик отдала.
0: Ага. Ну, вообще у вас, знаете, шустро. Сейчас вот слушают люди и такие, да, у Юли, конечно, все как по маслу прошло. Да, жаловаться.
3: Нет, ну действительно, да, все прошло как по маслу. Не знаю, может, я везучек по жизни, но мне реально повезло.
0: Ну да, но в моменте при этом, наверное, да, было непросто. Может быть, как раз... Спасибо, Юль, большое за звонок. Может быть, как раз есть тип людей, которых сложности заставляют мобилизоваться. То есть ты такой раз собрался, тебе может нужно быть. Там...
1: А
0: да,
1: ты знаешь, о чем я подумал, что иногда, возможно, некоторые люди, например, они переезжают в Москву, да, из какого-то маленького города. Mm-hmm. В Москве что-то не получилось, и вот они боятся вернуться
2: очень
1: обратно, потому что ты думаешь, что я возвращаюсь каким-то проигравшим, и все на меня будут смотреть вот так вот, типа, что не получилось.
2: Ну, главное, чтобы комфортно было. Вдруг человеку комфортно в маленьком городе жить, тогда окей.
1: Мне кажется, в маленьком городе всем комфортно жить.
2: Да, нет.
0: Друзья, расскажите про свои переезды, можете в комментариях под сегодняшней темой в группе Европа Плюс ВК.

0: Про переезды мы говорим. Вот тоже мы обсуждали, что и психолог тоже говорила, что до 40 лет как будто бы проще переезжать. А вот такое сообщение. Моя бабушка переехала с юга России в Московскую область в 92 года.
1: Ого.
0: Сейчас ей 97, и это было лучшее решение, так как из-за климата на юге у нее было очень высокое давление, а здесь стабилизировалось.
1: Московское долголетие.
2: Работы сразу, да? Интересно. Ну, вообще, вот пожилым людям очень сложно с переезда. Я знаю много историй, когда вот они только переезжают, и сразу же их здоровье начинает их подводить. То есть вот дома как-то и стены помогали, действительно, да. А весь этот стресс, вызванный с переездами, обычно же как бывает? Ну, там взрослые люди, они живут у себя, как-то им много лет, и детям сложно за ними ухаживать, потому что надо постоянно ездить, они их берут к себе домой. И вот этот момент переезда туда, в новый дом, особенно в дом детей, к примеру, да, в чужой дом,
0: получается. Для них.
2: Очень сложно, правда.
0: Да.
1: Возможно, там поддерживают внуки.
0: Не исключено. Не, но здесь, видишь, все-таки ради здоровья, и когда ты чувствуешь, что лучше по здоровью, это важно. Друзья, через несколько минут будем подводить итоги сегодняшнего голосования. Если еще свой голос не оставили, успейте это сделать.
3: За спасибо, я куплю за бонусы, спасибо, в отпуск я поеду, за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы spasibosberbank.ru в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
5: Добро пожаловать в мечту на борт морского лайнера «Астория Гранде». Ваш круиз начинается, а лето продолжается. Впереди Красное море и чудеса света. Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Ваш отпуск на «Астория Гранде» будет полон впечатлений. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на сайте astoriagrande.com.
6: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenot T4L. Больше технологий и комфорта Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
7: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
9: Фантастика. Бизнесу быть. .банк.
10: АО .Точка. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк .Точка». Подробности на .com 18+.
11: Премьера СТС.
12: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
13: Ты у меня стулкал.
12: Молчи давай.
11: «Трудный ребенок» с понедельника по четверг в 20.00 для лиц старше 16 лет.
14: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: In the Dark прямо сейчас здесь на Европе Плюс. И вот они, итоги нашего голосования. Мы спрашивали, что самое сложное в переезде для вас. И, судя по всему, все психологические вопросы не особенно волнуют наших слушателей. Потому что, ну, они, конечно, волнуют. И определенные голоса набрали. Например, оставить привычный круг людей. Люди боятся и переживают по этому поводу, 14%. Или то, что надо найти новое окружение, друзей. Тут тоже 10% голосовавших указали именно этот вариант. Но большинство, 41%, считает самым сложным во время переезда это собрать и разобрать все вещи.
1: А вот Алиса AI нам говорила, в коробке все кладем.
2: Угу. И что это из большой комнаты, извините, это из зала.
1: Да.
2: Это из спальни, а это на кухню. Да, друзья, спасибо всем, кто сегодня был с нами, делился в том числе советами, рекомендациями, как поскорее адаптироваться после переезда, что нужно делать, как проще все это соорудить, всю эту непростую штуку. Прощаемся с вами до завтра. Всем хорошего настроения. Пока.
0: Пока.
1: Пока.
3: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в Москве уже 9.

0: данный момент. Это Нептуника и What If. Классный трек. Голосуй за него на нашем сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40, чтобы в пятницу он занял достойную строчку, и было бы круто этой осенью, чтобы он добрался до вершин нашего хит-парада. Это все можно исполнить. Добро пожаловать. Рады всегда старым друзьям, новым знакомым. Ну, а там же, кстати говоря, на нашем сайте europaplus.ru запросто можно выяснить, когда, где, почему и зачем случится живой завтрак с бригадой У. Ну, а если сейчас ты занят, ну, не можешь. Бывает такое, я все понимаю. Я напомню, что 25 числа, уже в эту пятницу, также состоится наше грандиознейшее событие, главное событие этой осени, живой завтрак с бригадой У, на котором соберутся все наши друзья, классные артисты, деньги в сейфе, круассаны, кофе. Ну, в общем, там вообще полный список для радости, поэтому не пропусти, не упусти такую возможность, если ты будешь в Москве. Добро пожаловать. Ну, а также, если ты не сможешь приехать, напомню, что это можно будет слушать в прямом эфире, а можно будет еще и смотреть прямую трансляцию. Это тоже кайф.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
0: Так точно, в ближайшие 30 здесь на радиостанции номер один в России. Классная музыка, которую обязательно стоит послушать. Могу предложить скорую встречу с классным треком, который мне до сих пор нравится и надолго, наверное, запал в мое сердечко. Бенсон Бун и Sorry, I'm Here for Someone Else. Раньше Мадонна, Мартин Гаррикс, Bizarre.

0: здесь, на радиостанции номер один в России.
1: Реклама.
2: Пароль
3: ВТБ для бизнеса.
2: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
4: А второе?
2: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
9: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
8: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
9: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.

0: подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
1: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
7: Европаплюс.ру.
8: Здесь больше хитов и больше музыки.
9: Никаких ограничений, полностью бесплатно.
7: Выбери свой стиль из 9 музыкальных потоков разных направлений.
9: Заходи на сайт европаплюс.ру
8: и слушай подкасты любимых чартов и шоу.
7: Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов.
9: Выигрывай билеты в кино и другие призы.
10: 12+.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: музыки 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем салют, в Москве 10 часов вечера.

0: под названием Rise Slow, хит, который еще не успел попасть в наш чарт Еврохит ТОП-40, но, учитывая, что он покорил практически все социальные сети и многих блогеров, то никаких проблем в эту пятницу возникнуть не должно. Так что заходи на наш сайт europaplus.ru, ищи свой любимый трек и поддерживай. Меня зовут Саша Гринченко, тебе шлю огромный привет и желаю приятно провести этот вечер. В Москве 10:19, летим вперед, а впереди Алекс Уоррен и его сингл «Forever Dream». Дождись.
1: Лучший дебют «Сидерленд» «Ту-ту-ту-ру». Мощный взлет у «Cat's Eye Animal». Номер один. «Дати» «Take Me There». Выбирай лучших и слушай наш чарт. В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.

0: когда ты смотришь в зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя.

0: только хиты.
1: 45 минут.
2: Все верно, огромное количество крутых хитов уже совсем скоро. Будем слушать Басту и Майя Мишель.

бывают такие моменты, когда слова уже не нужны, когда есть только музыка и желание оставить все позади. Вот и сейчас услышали песню о свободе, о любви, о том, что иногда нужно просто отпустить себя и свои мысли. На Европе Плюс союз двух талантливых артистов, Баста и Майя Мишель, с хитом «Если я буду танцевать». Но мы с тобой отбросим, конечно же, все «если» и точно будем двигаться далее. Через пару мгновений здесь появится танцевальная история от Кайга и Сандра Каваза под названием «Hold on me». Заряжаемся.

0: Всем привет, это Боиндия. Хотел бы пригласить вас на завтрак бригады У от Европы Плюс, который состоится в ВК-стадиуме 25 сентября в 7 утра. Вход будет свободный, обязательно приходите, будет много классной музыки, необычная атмосфера. В общем, увидимся.
1: Ты

На радиостанции номер один России стильная вещица от Карлиты и Софи Такер под названием «Манхэттен». Да, и в очередной раз напомню, что мы приглашаем тебя на живой завтрак с бригадой У. Будет много крутых артистов, бодрящего кофе и круассанов. Мне кажется, идеальное утро. Все это уже скоро. 25 сентября, ВК-стадиум, с 7 до 10 утра. Все подробности, как всегда, можешь узнать на сайте europaplus.ru. Ну, а в ближайшее время в нашу компанию присоединятся также крутые артисты. Это Fastboy, Shakira, Teddy Swims. В общем, классная компашка. Не переключайся.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Да, на целых полчаса оставлю тебя в компании самых модных хитов. Услышим девчонок из группы Cat's Eye с треком Animal. Чуть раньше хит номер один в нашем чарте Dati Take Me There. А также послушаем крутой сингл от Илока и Халида под названием Dive Into Me. Тебе желаю самого приятного настроения, так что делай громче, оставайся быть рядом.
2: Баиндия звонки Богдан Медведев.
3: Баиндия звонки Тима Белорусских.
2: Тима Богдан, Баиндия звонки.
3: Квот свободный. Давай перепишем.
4: Да не, вроде нормально сказала.
5: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
0: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европы Плюс.
5: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
4: Вход.
3: Можно я скажу?
4: Не-а.
3: Вход свободный.
5: Подробности на europaplus.ru.

0: 12+.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Сверим часы, в Москве полная.

На Европе Плюс девчонки из группы Cat's Eye с темой Animal. 120 тысяч заявок со всего мира. Реалити-шоу и 6 участниц из разных стран, которые все-таки попали в топ и попали в эту группу. Их первый трек занял первое место в Billboard 200, а сама группа была номинирована на Грэмми в категории «Лучший исполнитель». Казалось бы, все это было совсем недавно, ну а теперь Cat's Eye нам дарят хит за хитом. Ждем следующий. Далее еще больше классной музыки помещу в наши с тобой динамики. Холли Молли появится со своей легкой музыкальной историей «Talk to you later», тебе классного настроения.

который идеально вписывается в танцевальный формат. Это совместная работа продюсера Воринер и вокалистки Лорин под названием Let Me Forget You. Трек только недавно появился и уже успел отметиться в различных топах по всей планете. Уверен, в пятницу появится и в нашем чарте Еврохит ТОП-40. До пятницы, кстати, всего ничего. Так что успевай голосовать за любимых артистов на сайте europaplus.ru. А вот в пятницу и посмотрим, что нам расскажет Алекс Мануйлов о лучших хитах недели. 14 до 16 не пропускай. Идем вперед, далее зарядила Нада и 54 Ultra с темой Talk to You, но сперва

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Все, как мы любим, еще больше классной музыки впереди. Послушаем новинку от электронного дуэта Two Colors Primadonna. Доних участник живого завтрака, музыкант Лирик с треком «Аутентичная». И мегадинамичная история Элла Байетт, Элли Хендерсон и Rudimental. Ни в коем случае не останавливаемся и продолжаем заряжаться на предстоящий рабочий.
2: Лирика Йова, Богдан Медведев.
3: Лирика Йова, Тима Белорусских.
2: Тима Богдан, Лирика Йова.
3: Хват свободный. Давай перепишем.
4: Да не, вроде нормально сказала.
5: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
0: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европы Плюс.
5: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
2: Вход?
3: Можно я скажу?
4: Не-а.
3: Вход свободный.
5: Подробности на europaplus.ru.

На Европе Плюс еще один свежий трек. Это проект Нептуника с темой What If. Да, красивое название, супер красивый стильный вокал и классный танцевальный бит. Но что нам еще нужно? И не зря, кстати, назвались Нептуника, потому что хит действительно какой-то космический. Дальше еще больше топовых синглов. Послушаем обязательно Айову с треком «Мы». Также заглянет Дуа Липа с историей Levitating. Ну и еще чуть раньше The Second Boy с приятной работой Let Me Be.

Европа Плюс Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Привет слушателям Европа Плюс, с вами Катя Айова. Давайте споем вместе на живом завтраке вместе с бригадой У. Жду всех 25 сентября на ВК. Стадиум. Вход свободный. А начало в 7 утра. Но будет бодро и громко. Мы

0: где бы ты сейчас ни находился, делай громче, ведь впереди появятся они. Да, самые лучшие. Проект Мизма с легким треком Hello. Тонева, музыканты из Испании, Сидерленд и солнечная история Ту-ту-туро. И еще чуть раньше дэнс-работа Galaxy, Кунгс и Тафилиус Лондон. И это еще далеко не все, остальное заценим вместе.
1: Баиндия звонки Богдан Медведев.
2: Баиндия звонки Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Баиндия звонки.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.
4: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
5: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европы Плюс.
4: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
3: Вход.
2: Можно я скажу?
3: Не-а.
2: Вход свободный.
4: Подробности на europaplus.ru.

0: 12+.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 2 часа ночи.

0: Hello, bonjour, hola, чао и привет всем, кто еще не ложился или уже начал новый день. На Европе Плюс стильная работа от французского диджея-продюсера Мизмо, которая на данный момент занимает счастливое 7-е место в чарте Еврохит ТОП 40. Трек, под который хочется максимально расслабляться. И я очень надеюсь, что у тебя это получается. Ну а если уже ударился в рабочий режим, сил, энергии и бодрости тебе желаю. Я Саша Гринченко. Продолжь добавлять настроение с помощью классной музыки. Тем более, что впереди крутой музыкант Стромай и его мощная работа «Мамильо Генеми».
1: Алекс Манойлов. Лучший дебют «Сидерленд» «Ту-ту-ту-ру». Мощный взлет у «Cat's Eye Animal». Номер один «Дати» «Take Me There». Выбирай лучших и слушай наш чарт. В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП 40». Подробности на europaplus.ru.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

Новинка на Европе Плюс от большой команды музыкантов. Здесь Ужель, Френч Монтана, Дэвид Гетта и Эйден Мартин с треком под названием Shine. Всем в очередной раз посылаю лучи добра, тепла и позитива. Пусть сегодня у тебя все сложится именно так, как ты и задумал. Я же, в свою очередь, запланировал впереди еще больше хитов, еще больше музыки. Услышим легенд музыкальной индустрии, Мадонну и Мартина Гаррикса с треком Bizarre. Но раньше ворвется невероятный голос Тедди Свимса со своим хитом «Мистер Новый Дол». Дождись.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. В ближайшие полчаса нас ожидает огромное количество самых разножанровых хитов. Услышим электронную работу от Воринер и Лорин «Let Me Forget You». Дони, группа Get Size, с песней Animal. Но сперва появится латино-хит от Шакиры Burna Boy «Die Die». Оставайся рядом и ничего не пропусти.

0: Rush.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Три часа ночи в столице.